0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Faith.

Какой-то год. А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху, Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху, в ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президент.

дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик.

Ратник Королев, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

Но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилы.

будут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

хозяин пососедствовать со мной. На подносе кресты, по соседству в могилке. Кто богач, кто бедняк,

почему тараны? И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно про водочку, хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, и жизнь

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг, страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шнёрки он ловит в свой липкий

страхом отчаянью вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

темные дороги бредут в никуда ниоткуда. Лежит их маршрут, их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Неформат.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на наших зеленых системных. Вот, в эфире очередная программа 5+1. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И сегодня у нас будет отбор, долгожданный отбор по Воронежской области.
2: Ну да, и я поздороваюсь, что и со всеми. Здравствуйте, дорогие друзья. И я не меньше, чем Захар, рад тому, что сегодня у нас Воронеж. Поскольку, вот, ну, не покривлю душой и не побоюсь этого сказать во всеуслышание, что прошлогодний отбор на мото Малый Ярославец больше всего понравился именно по Воронежу. Это вот, ну, самый такой был замечательный эфир и с точки зрения подбора музыкальных групп, и с точки зрения качества предоставленного музыкального материала. То есть Воронеж нас тогда порадовал. Ждем сегодня продолжения.
1: Но будем надеяться, что будет все точно так же вкусно, как и в прошлом году. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Вот, многие группы, как обычно, просрали свое счастье. На данный момент из 14 заявивших себя у нас осталось только 10. Да? И то 2 мы просто вот нашли в аналах неформатки. То есть ребята абсолютно себя не подтвердили. Вот цукаты только что письмо прислали, но теперь вот они уже будут в самом конце. Вот, все остальные, сори, ребятушки, если вам не нужно, то нам это тем более нахрен не упилось. Вот, ну и что, коняшка, давай расскажи про прошлый эфир, про то, как тебе все понравилось?
2: Ну, хорошо. Ну, я начну с приятного, с положительных эмоций. Да? Рязань порадовала своим, скажем так, музыкальным материалом. Он был разнообразным. Группы были преимущественно мастеровитые, интересные. И, ну, для себя лично я несколько галочек поставил, и несколько групп для меня действительно были открытием. Вот. Ну, то, что не понравилось, конечно, очень невысокая активность. Рязань практически себя никак не проявило в плане музыкальной активности. Очень было народа мало в музыкальном чате, было очень мало комментариев. И, по-моему, только вот две группы из всех, которые участвовали в отборе, как-то себя обозначили во время программы. И все.
1: Конечно, коняшка, отодвинь чуть-чуть подальше от губешек свой микрофон, а то у тебя бы-пы-фы очень сильно пердишь.
2: Хорошо. Ну вот, это, собственно говоря, минусы. Ну а в целом, я скажу так, что Рязань действительно была интересна. И, ну, я бы отметил, что на хорошем уровне прошла программа. И поставил бы знак равенства, как минимум, с Калугой и с Тулой. Но, может быть, Калуга была чуть-чуть поинтереснее.
1: Вот, ну мы, как обычно, у нас появилась новая традиция, когда идут отборы на всякого рода фестивали, у нас голосования все очень длительные и замученные, поэтому мы с коняшкой коллегиально выбираем 2 трека из прошлого эфира, вот, и от Рязани коняшка сделал свой выбор, а я, скажем так, сделал не то, что... В принципе-то мне понравилось, но так вот, назло коняшке, потому как он гнобил этого исполнителя, я решил назло коняшке сделать выбор в сторону рэпа. Вот так вот.
2: Ну, я, наверное, все-таки пару слов от себя скажу, да. Мне очень понравилась группа Samplay в процессе, ну, ведения программы. Ну, она мне понравилась, когда услышал трек, да. А потом этот трек себе в плейлист добавил. Ну, не побоюсь, опять же, об этом говорить. Где-то, наверное, за это время, вот что прошло с прошлой среды, я трек ребят послушал, наверное, раз 20-25. Очень уж мне они понравились. И даже, опять же, не побоюсь это сказать во всеуслышание, даже пригласил этих парней к нам в Тульскую область на Байкфест, который пройдет после Малого Ярославца. Я надеюсь, что ребята там выступят, покажут себя и зажгут. Вне зависимости от того, выиграют они билет на Малояр, не выиграют, они в Туле уже 100% будут играть.
1: Вот. Так, вот, смотрите, давайте, во-первых, поздороваемся с народом, во-вторых, расскажем, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96 4 7 5, есть у нас мессенджер от службы в внешней разведки, это кто пользуется mail-агентом неформатное Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно, чтобы быть в курсе всей байды, которая произойдет дальше. Вот, и общаемся в комментариях, тема заведена. Вот, приветище огромный Димке Панфилову из Воронежа. Кстати, ну сегодня он не мог пропустить, да? Ни в какую. Вот, Мишаня, здорово. Юльчик нарисовалась. Привет, Юлька. И нарисовался у нас Константин Сброд. Костюха написал, что отправил ссылку почти месяц назад. Костюха, ты у нас от какой группы?
2: Цукаты.
1: А, Цукаты. Ну, ты знаешь, вот я проглядел почту всю, не нашел. Не нашел, слава богу, нашел твой трек в аналах. Вот, поэтому все-таки успели. Вот, ладно, давайте не будем затягивать. Сейчас у нас две группы из Рязани нон-стопом. Сэм Плей и Лиртион. Вот, после которых мы начнем воронежский отбор. Поехали. Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Вот так вот, прошла уже целая куча отборов, и наконец-то мы запустили ролик «Малоярославца». Это говорит о нашей разумности и оперативности. Итак, друзья, здравствуйте, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрю, народу понравились рязанские группы. Ну, давайте, голосуйте, на самом деле, это ж хорошо, надо голосовать. Вот, ну и стартанем, наверное, с Воронежа. Коняшка, ты заготовил талмуд или нет?
2: Безусловно.
1: Ну, тогда объявляй первую группу.
2: Ну, как и... Что-то я с эхом каким-то звучу, у меня все в ушах отображается. Как и в случае с Рязанью, так уж получилось, что воронежские фирмы начинаем сразу с двух тяжелых, тяжеленьких таких команд, да, которые играют металлическую музыку. Вот. Я, к сожалению, с двумя этих группами не знаком, творчество их не знаю, буду слушать вместе с вами в первый раз. И первая команда, которая открывает воронежский отбор, называется она Last Performance. Композиция называется End of Pretense. Ну, я не очень в ладах с английским, не очень

Люблю, когда группы называют, русские группы называют себя по-иностранному и поют на иностранном, да, но оставим это, скажем так, данное решение на выборе непосредственно воронежской группы, да, критиковать не могу, не имею права. Вот, если говорить о группе, то это группа, которая играет симфоник метал, группа была образована в 2008 году, то есть им в этом году 7 лет стукнуло, и музыка представляет собой смесь жестких скоростных гитарных рифов в сочетании с мощными симфоническими аранжировками, и что главное, на что хочу обратить особое ваше внимание, мелодичный женский вокал, как о себе сами ребята пишут. Вот, мне очень нравятся группы с хорошим женским вокалом, ну и вот насколько группа хороша, насколько вокал хорош, мы сейчас услышим. Итак, первый представитель от Воронежа, группа называется, еще раз напомню, Last Performance, и композиция End of Pretense.

0: Эх, 21-21 на наших зеленых системных. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димк, с вами неформатное радио, с вами программа 5+1. И сегодня у нас отбор от Воронежской области. Долгожданный, скажу вам, отбор. И прям вот с первого трека радует. Прям вот, несмотря на мою неприязнь к классическому вокалу, вот все наши постоянные слушатели знают, насколько Зухера коробит это, но тут прям вот сказка, прям красота. Мне очень понравилось, галочка от меня стопудово будет. Так, что-то конях притих.
1: Я вот слушаю.
0: Ты слышишь. Ну давайте зачитаем комментарии. Вот пишет Костюха: «Мираж переквалифицировался». Ну, не знаю. Уж очень резко, по ходу дела, если это «Мираж». Так, Димка пишет: вот офигенное начало, радует и ритм, и текст, и голос. И сам формат нравится, печалит только язык. Но кому как, в любом случае плюсик. Так, далее. Далее, вот, Костюх пишет: прям метель в квартиру ворвалась. Ну, я не знаю, про что песня, поэтому, ну, возможно, метель. Так, Мишань пишет: все, я завелся. Вот, хороший трек «Призрак оперы». Вещь меня порадовала. Вот, ну и все, с комментариями как-то тухленько, особо нет. И почему-то нету самой группы в эфирном чате, но, надеюсь, появится чуть попозже. Может, что-то у них там шибко прям важное было. Вот, конечно, что скажешь ты?
1: Ну, я от себя добавлю все-таки пару критических стрел пущу, маленьких, да. Мне тоже трек очень понравился. Считаю, что стартовал отбор интересно и качественно, да. Ну, другого ничего мы от Воронежа не ожидали. Что мне не понравилось? Ну, первое, что я уже сказал в самом начале, поют ребята, девушка поет на английском, что мне не нравится априори. Группа называется на английском, что мне тоже не нравится априори. А, собственно говоря, по поводу трека, очень хороший, качественный вокал. Вокал понравился. Очень сыграно, исполнено хорошо, да. Вот симфонический такой рок, симфонический металл, он очень своеобразен. Это не моя музыка, я такое не слушаю. Но стоит отметить, что для своего стиля сыграно очень-очень прилично, на приличном уровне. И что мне все-таки немного не понравилось, да, я понимаю, что это принято, скорее всего, в симфометале, да, но слишком длинный трек, и где-то ближе ко второй части песни уже, ну, немного поднадоело. Там был очень долгий проигрыш, где было очень много таких вот клавишных, да, и мне это, ну, скажем так, немного замылило уши.
0: Ну, вот. На самом деле, занудным он не был, потому что там, да, согласен, длинный, но все-таки там было много, то есть он как бы очень разноплановый, он поделен на 3, на 4 даже части, вот, и все части друг от друга очень сильно отличались, поэтому мне кажется, вот они длину трека победили тем, что сделали много фишечек и плюшечек, вот, и в принципе, видимо, длина только из-за того, что очень много фишечек и плюшечек, вот, поэтому все-таки, ну, если даже я не похаял, значит, ну, я считаю, действительно охрененский трек. Вот, и если бы она пела на русском, наверное, вот у меня было бы эмоций меньше. А так я текст не понимал, поэтому я просто слушал. Слушал аранжировку в общем, и мне очень понравилось.
1: Ну, видишь, так, у нас с тобой разные совершенно к этому подходы.
0: Я и тебя абсолютно еще разные вкусы, что радует, вот.
1: Да. Я от себя что еще хочу добавить, буквально очень кратенько, да, если уж запись так понравилась, то мне бы было очень любопытно, как минимум, увидеть, как ребята жгут живьем, потому что я представляю себе, что это за зрелище. Вот. По просьбе организаторов малоярославца, не буду говорить, хотел бы их видеть на Малояре или не хотел, вижу я их там или не вижу, вот, но, по крайней мере, от меня плюсик за эту группу будет.
0: Вот, объявляй следующую группу.
1: Итак, объявляю следующую группу. Следующая группа называется тоже по-английски. Называется она, название трека тоже по-английски. Поют они тоже по-английски. И играют они тоже тяжелую музыку. И я даже вам больше скажу, тут тоже девушка на вокале. Вот такой вот второй трек. Так случайно совпало, а Захар специально так группу не компоновал. Просто так получилось.
0: Не, вот. На самом деле я на отборы, я как формирую список, я просто по порядку приходящих писем выставляю. То есть вот мне прислали письмо, и я сразу трек кидаю в плейлист. Поэтому вот как они приходили, так они и появились. То есть самые первые, самые шустрые. Вот, все остальные последние.
1: Ну и я объявляю следующего участника. Группа называется Fade Out. И композиция, которая сейчас прозвучит в эфире неформатного радио, носит название Welcome to my hell. Добро пожаловать в мой ад. Вот. И если говорить о группе Fade Out, это команда, которая тоже довольно-таки опытная, довольно-таки давняя дата ее появления на свет. Появились они в 2007 году в Воронеже. И играют они альтернативный метал, new metal. И, как пишут про себя, группа, вот я уже об этом говорил, что поет девушка, причем девушка поет экстремальным женским вокалом. Ну, послушаем, насколько он экстремален, как это будет звучать. Вот, если говорить о регалиях группы, да, и о том, чем она, ну, интересна, они выпустили альбом, одноименный с треком, который сейчас прозвучит, он так и называется, Welcome to my hell. Выпущен он был лейблом Фона, или Фано, правильно, не могу сказать, ударение на первый, на второй слог, в 2013 году. Также есть у группы несколько синглов в арсенале, и в ближайшее время выходит у них эпишник Second From Disaster, вот, который будет включать 4 новых трека, и это будет приквел ко второму альбому группы, которым музыканты группы Fade Out уже работают. Ну и, собственно говоря, что еще о группе можно сказать? Песни данной команды, они не похожи друг на друга, они не ограничены каким-то одним музыкальным жанром, музыкальным стилем, и в каждой песне музыканты стараются найти какой-то новый подход к звучанию, к построению музыки, и, собственно говоря, сложно сказать о том, какому именно жанру данную группу можно отнести. Все песни у них разные. Ну, и так слушаем. Группа Fade Out, композиция Welcome to my hell.
2: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.

0: Краткость – сестра таланта. Охрененно! Вот, хорошо, что мне Косюха написал, что ребенок сидит у колонок. Сейчас бы я выматерился. Вот, на самом деле, вообще не мое. Вот, вообще не мое. Не слушаю я такую музыку. Прям мне понравилось. Знаете что, вот я бы прям живьем бы сходил на концерт этой группы. При условии, что мне бы поставили пол-литра вискаря на стол. Вот, и я бы по концу этих пол-литров, наверное, бы даже гривой потряс бы и побился бы мордой об сцену. Потому что прям такой драйв хороший, сведено очень хорошо. Вот опять же, вот воронежские группы, чем они примечательны, видимо, у них очень хорошие студии в городе, очень хорошие звукачи, которые очень хорошо сводят. Вот, даже такую зубодробиловку умудрились сделать вкусной. Так, чё народ пишет? Чё народ пишет у нас? Гостеприимные ребята. Вот, далее, жесть. Ну, это да, это жестокая жесть. Вот, Лёха Селиванов пишет: у меня аж таз в ванной лопнул. Ну, Лёха, я надеюсь, над ванной, а не над полом, потому как, давай, собирай быстрее водишку. Так, не шиша себе шиша. Мишаня вот пишет: перебор, может и правильно все сыграно, но не мое точно. Так, аматори группу напоминают, написали. Далее, Юлька вот сетует: у кого там ребенок от свинки Пеппа отказался. Ну, я так, насколько помню по списку, по-моему, такого тяжеляка уже дальше не будет. Хотя, может, ошибаюсь, но сейчас дальше полегче будет. Так, Олеч нарисовалась. Привет, привет, Олеч. Не знаю по поводу АТО, это про что, но, видимо. Так, Мишаня вот пишет: ты каждый эфир это говоришь. Мишка, про что ты? Ты про что? Ты про Воронеж или вообще? Все. Все, больше ничего не написали. Конечно, что скажешь?
1: Ну, а мне нечего сказать, поскольку я такую музыку однозначно не слушаю, она мне априори не нравится. Не то, что не слушаю, не разбираюсь, да, она мне просто не нравится. Я уже об этом не один раз говорил во время программ. Ну, не нравится мне такая манера исполнения.
0: Ну, подожди, ну смотри, мне пол-литра вискаря чуваки ставят на стол, я дрыгаюсь, потом бьюсь мордой об стену. Ты...
1: Нет, я, пожалуй, все-таки затребую себе пол-литра самогонки, такой ядреный, да, даже не вискарь, а самогонки.
0: Ага.
1: Выпью и буду под эту музыку блевать.
0: А, блевать все-таки. Ну, ну хоть для чего-то сгодилось, да? Не, ну, вот смотрите, у нас разделились опять мнения, но тем не менее.
1: Нет, Захар, я теперь серьезно скажу, да, ну, я не могу как-то комментировать, потому что откровенно не мое, не моя музыка, не мой стиль. Я единственное, что могу сказать, что подозреваю, что зрелище это фееричное, когда ребята выходят на сцену, когда там колбасят, да, я думаю, что это сейчас многим молодым, ну, и даже не очень молодым людям нравится.
0: Я говорю про живье, про живье, именно
1: живье. Да. И я считаю, что у этой группы, ну, мне так, по крайней мере, почему кажется, что у этой группы очень много поклонников в Воронеже, да и не только в нем, и на живом выступлении данной группы творится несусветный ад, в хорошем смысле этого слова, вот.
0: Ну и в этом аду, понимаешь, с пол-литрой вискаря в желудке, вот, мордой об сцену биться, это... Ладно, едем дальше.
1: Едем дальше, друзья мои. И следующая группа у нас называется «Одной крови». Группа не совсем из Воронежа, это коллектив из города Старый Оскол. Ну, это на самом деле Воронежская область. Я так, ну, примерно представляю, что это не совсем далеко от Воронежа. Ребята играют... Вот я сейчас о них читаю, что они написали. Описание, скажем так, довольно-таки скупое. Скажу еще раз то, что часто говорю. Больше всего о музыкантах говорят не то, что они пишут, да, о себе, какую-то предысторию, какие-то релизы, а лучше всего о них говорит их музыка. Вот. Ну, соответственно, недолго нам ждать осталось, сейчас услышим. Итак, группа «Одной крови» представляет трек «Так бывает». И, ну, ребята пишут сами про себя, что они играют свою музыку и стараются делать ее классно. Играют на стыке музыкальных стилей. Группе всего-навсего один год на данный момент времени, хотя музыканты опытные, и собрана была эта группа на осколках других воронежских команд. То есть, в принципе, как бы, несмотря на то, что группе год всего, я подозреваю, что уровень, как и у других воронежских участников, у этой группы высокий. По крайней мере, на это надеюсь. Вот. В данный момент времени у группы есть уже записанный альбом «Маски снимаем» и сингл «Белая полоса». А еще раз напомню, трек, который сейчас прозвучит в эфире неформатного радио, называется «Так бывает». Вот, «Одной крови так бывает
0: лучше». Смотри, вот пишет народ, что группа — это не Воронежская область, это Белгородская область.
1: А как они попали на отбор?
0: Ребят, ну, грубо говоря, списки-то нам подают организаторы, поэтому, ну, видимо, от Белгорода было мало участников, и вот эту группу решили присоединить к Воронежу, скорее всего, так.
1: Ну, я мотался на выезда в свое время, и в Воронеж мотался, и в Белгород мотался, Оскол, по-моему, где-то вот, ну, он примерно, ну, я так подозреваю, что он недалеко от Воронежа, по крайней мере, мне так казалось всегда.
0: Ну, вот написано 125 километров, для музыки, ну, мелочь.
1: Мелочь, конечно.
0: Ладно, едем, слушаем, поехали.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 21.41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас у нас уже. Вот, но я так подозреваю, что организаторы просто глумятся над коняшкой. Вот. И не было от Воронежа ни одного рэп-трека, поэтому они Белгородского подпихнули, чтобы коняшку все-таки доконать. Что скажешь, коняшка?
2: Ну, а что я могу сказать? Опять я что-то с цехом говорю. Значит, я априори не слушаю рэп. Я испытываю к нему стойкое органическое отвращение. И здесь, ну, блин, ребята идут вслед за модой. Они от моды не отстают. Сейчас это, на мой взгляд, очень модно. Совмещать рок и рэп. И, ну, соответственно, как бы такие куплеты говорить, а припевы петь. И я скажу так, что, блин, ну, если вам нравится, вы делаете, да, я уверен, что у данного направления есть свои почитатели, их очень много, но мне очень понравился вокал, которого было мало, который был только в припевах, и голос очень такой хороший, звонкий и в то же время сочный у вокалиста, и поет он, подача хорошая, да, интонационная, и с артикуляцией, с дикцией все тоже в порядке, блин. А вот, конечно,
1: И музыкант хорош, и голос приятен, и только рэп коняху покоробил, блин. Вот, а так бы коняха прям сейчас расцеловал
2: вот, мне было бы любопытно, если вот есть у данной команды треки исключительно в роковом, да, виде, то есть где вокалист полную песню поет, а не говорит, да, мне было бы действительно любопытно это послушать, поскольку вокал мне понравился. По поводу содержания песни, ну, знаете, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем петь про сиськи-масиськи, про любовь-морковь, там, чем грешат сейчас очень многие группы, особенно играющие в стиле поп-панк, да, где содержания смыслового там нет вообще просто ни на грош. Я тебя люблю, а ты меня не очень, и типа того. Вот. А здесь, ну, по крайней мере, когда слушаешь этот трек, ну, блин, хочется слушать дальше, да, и понять, чем же все в конце концов закончится. Вот. От меня галочки не будет, но в любом случае трек равнодушным не оставил, мне было бы любопытно.
1: Не понравилось, чем в конце концов закончилось.
2: Я в любом случае был бы... Мне было бы любопытно и интересно познакомиться с этой группой поближе и послушать, что они еще делают, если это, конечно, немного другого плана музыка.
1: Кстати, да, друзья, я хочу, знаете, что еще сказать? Вот не все же группы, которые сейчас у нас на картинке, да, они не все сегодня прозвучат. Вот, те группы, которые так и не загрузили трек, так и не прислали письмо, но все еще хотят прозвучать в эфире, у вас вот еще время есть. То есть, в принципе, пока идет эфир, может, вы еще и успеете. Давайте грузите треки, отправляйте письмишко, вот, чтобы мы вас успели поставить. Вот, кто не загрузил треки, те звучать не будут, так что потом не обижайтесь.
2: Захар, а ты скажи сразу, кто не загрузил-то, потому что может быть сейчас музыканты...
1: Слушай, я настолько бестолков, насколько и косноязычен. Я просто вот сейчас вот хоть убей, вот я смотрю на этот список, да, и я не могу отделить вот... Кто есть, кого нету. Они настолько все перепутаны и незнакомы. Вот, у нас, по-моему, точно нету сказок Черного города. Да?
2: Да, их точно нет.
1: А у нас нету Gunshot Bright.
2: Точно нет.
1: И... Так, ну, соседи сверху я нашел с прошлого года трек, поставил все-таки. Цукаты под конец отписались. Все, вот вроде две группы, да?
2: Ну, давайте я все-таки еще на всякий случай назову тех, кто будет у нас сегодня звучать. Пойдем от противного, да?
1: Да,
2: от
1: противного.
2: У нас сегодня еще прозвучат в Воронежском отборе такие группы и коллективы. «Соседи сверху», «Цукаты», «Диоксид», «Флайер», «Рок-граница», «Бара Браво». И прямо сейчас у нас будет звучать еще один коллектив из старого оскола. Вот, но играют они уже немного другую музыку, как о себе пишут панки. Играет панк-рок. Итак, ну, наверное, плавно перейдем к следующему исполнению. исполнителю, или ты комментарий будешь
1: дать? Да нет, давай, переходите. Я единственное не пойму, у нас два трека из Старого Оскола, как бы не получилось какашки в будущем. Если кто-то из них победит...
2: И воронежцы будут предъявлять претензии?
1: А воронежцы будут предъявлять претензии, я не знаю, как-то не продумали. Но, ребят, если вот возникнет такой конфликт, тогда мы, конечно же, поднимем это дело на вилы и...
2: Попробуем отстоять интересы Воронежа.
1: Не попробуем, а я думаю, в данном случае отстоим, и это будет правильно. Вот. Давай, рассказывай про трактир Гоблина, а я пока что-нибудь в кишку набью.
2: Ну, хорошо, а мне про них рассказывать-то нечего, они о себе никакого пресс-релиза не загрузили. Я могу назвать только название команды. Это группа, которая называется «Трактир Гоблина». Композиция называется «Винодел». Ну и, соответственно, ребята о себе написали, что стилистика у них — это панк и альтернатива. Вот и все. Друзья, итак, группа из Старого Оскола «Трактир Гоблина» с композицией «Винодел». Слушаем.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, смотрим на часики. 21:50 у нас на зеленых системных. Вот, ну, смотрите, давайте прям начнем с комментариев. Так, по поводу «они ж бабло платят». Ребятушки, я вам сразу говорю, бабла, конечно, можете Зухеру закинуть, я с коняшкой поделюсь. Вот, но у нас все по-честному, бабло не пройдет. Раньше, может, такое и было на Малоярославце, поэтому... Отборы сейчас мы проводим сами и по-честному. Вот, далее переходим все-таки к комментариям по песне, да? Вот, Леха Селиванов написал, мне, кстати, нравится. Вот так вот. Мишаню радует скрипка. Дальше, вот, Костюха пишет, прям вижу, как у филармонии 5 человек скрипача учат уму-разуму. А может, у них скрипачка?
2: Еще лучше.
1: Может же такое быть. Вот, так, Горшенев умер, теперь как грибы полезут группы, как экс-сектор газа, Виктор и все такое.
2: Я сейчас, кстати, вот Захар пока не забыл, пока мысль не ушла. Это вот, по-моему, Лешка написал, да? Леш, я тебя порадую. Если ты в этом году поедешь на мото Малоярославец, еще увидишь одну группу, которая, ну, скажем так, как гриб выросла совсем недавно. Группа называется, сейчас уже не помню как, то ли «Черный вторник», то ли «Голубой четверг», но что-то типа того. И песня, эта группа полностью, которая перепевает песни «Сектора газа». Меня всегда воротило от этих групп, которые не могут придумать ничего своего и либо тупо берут песни ушедших музыкантов, их поют, да, перепевают, только их. Либо все творчество свое затачивают именно с прицелом на какую-то группу. Вот, но это меня всегда бесило, я всегда этого не понимал, и, конечно же, ну, блин, если уж нравится тебе, допустим, тот же самый «Сектор газа», да, ну, ты исполняй на концертах там одну-две песни, да, для себя, для души, для людей. Но зачем на этом так вот заморачиваться? И либо тупо просто своей фантазии нет, либо тупо пиариться на костях. Я этого никогда не понимал. Если говорить непосредственно про группу, которая сейчас звучала, «Трактир Гоблина», да, я бы не сказал, что это какая-то, ну, скажем так, пародия или копия «Короля и Шута». Здесь какой-то вот симбиоз. Здесь от «Тролля» что-то вот есть, от «Тролля гнет ель», что-то есть, конечно, от «Короля и Шута», что-то есть свое, скрипчика доставляет. Но, несмотря на то, что трек такой получился суматошный слегка, на мой взгляд, да, ну, он, по крайней мере, для меня был любопытен. Я поставлю галочку за этот трек. И было бы любопытно на скрипочку вместе с компанией «Волосы» «Волосатых металлистов» посмотреть.
1: Ну, да, в принципе, мне, скажем так, если честно уж быть до конца, мне интересны все. По сценарию, конечно, я должен... извините, я забыл, что ребенки у нас... Хотел я опять по-нормальному выкобениваться, я должен по сценарию. Ну, сценарий такой у нашей программы. Но, тем не менее, в принципе, я всех слушаю. И на живых концертах я... Обычно всем радуюсь, ну, кроме уж совсем унылого говна, потому что совсем унылое говно, оно прям совсем уныло и не радует. Вот, я бы, наверное, послушал бы, ну, так вот, вполуха, конечно же, не мое, конечно же, вообще не мое. Ну, вот, скажем так, опять же, со второй бутылкой вискаря уже будет морда разбита об сцену, ну, жопой об стенку побился бы. Вот, как-то так. Что там дальше? Дальше у нас Бара Браво.
2: Наши старые знакомые, да.
1: Бара Браво.
2: Итак, друзья мои, я вот честно сказать, не нашел ссылку у себя на сайте Неформатного радио на данную группу, да, но я их прекрасно помню еще по тому отбору, по прошлогоднему отбору на Малоярославец от Воронежа, и я запомнил, что эта группа очень позитивная, очень веселая, очень светлая, и в то же время очень и очень качественная. То есть здесь, я так понимаю, что собраны музыканты, уже люди в возрасте, люди с большим музыкальным опытом и с большим музыкальным профессионалом. профессионализмом. Вот. Бара Браво запомнился не только мне, вот и Захар эту группу, по-моему, в том году очень сильно хвалил, и много было про нее хороших отзывов. Так вот, я, наверное, больше говорить ничего не буду. Воронежцы наверняка с этой группой знакомы. Кто не из Воронежа, я думаю, что также легко можно найти эту группу в интернете, либо ВКонтакте, либо на том самом сайте Неформатного радио они
1: не
2: есть.
1: Не на том
2: вот.
1: Же самом, а именно на нем, а уже потом в каком-то сраном ВКонтакте.
2: Хорошо. Итак, Воронеж, группа Бара Браво, композиция «Морская». Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, вот уже 10 часов. Пишет народ. Что народ пишет? Брат Сереги Шнурова. Костюха пишет, вот песня не самая показательная для Бара Браво. Но, ребят, что вот они загрузили сами, то мы и поставили. Но на самом деле меня весьма порадовали ребята. Хороши, просто хороши. Я бы вот прям с удовольствием бы и на концерт бы сходил, и с ними даже сыграть не впадло было бы. То есть вот, ну, вообще шикарно. Веселые ребятки. Вот, и кто говорит, что это Шнур, ну, я не знаю. По мне так, Шнур не показатель. Они лучше Шнура. Вот, мне они больше понравились, чем Шнур. Вот честно говорю.
2: Захар, я, знаешь, что скажу? По-моему, то же самое говорилось в комментариях прошлогодних, да?
1: Да?
2: И, по-моему, то же самое ты же сейчас и ответил, да? Я даже больше скажу, по-моему, песня та же самая.
1: Песня та же самая. Ну, по-моему, да. Может быть, может быть. Вот, так, Олеч пишет, не, чувак, это у нас будет грустнота. Олеч, по ходу дела, она у нас из какой-то группы, которая вот будет с очень грустной песней. Представляю, ну, мы дойдем, дослушаем. Вот, ладно. Так, ну и все, в принципе, комментариев-то больше нету. От себя я все сказал, то есть я, оказывается, из года в год повторяюсь. Вот, согласись, похоже, ну, похоже, но Шнур хуже по-любому. Вот, ну, это лично мое мнение, я не претендую на бога. Ладно.
2: Шнур более груб, а ребята более такие позитивные, веселые, мне так кажется.
1: Скажем так, вот Шнур, он берет чем? Хамством. А тут да. Именно прям вот просто приятно слушать. Вот. Никакого хамства, отличная музыка. Кстати, у этой же музыки есть какой-то стиль. Как это называется? Но это не ска.
2: Это не ска.
1: Это не ска. Это что-то такой панк с дудками. Мне, кстати, очень нравятся духовые, когда вот присутствуют в таких вот, в разъебайских группах. Кстати, да, вот уже убирайте детей от колонок, я не могу больше свой этот контролировать словесный понос. Вот так вот. Ладно, ну что, будем ехать дальше или
2: Захар, поедем дальше, только единственное, что я не нашел на нашем сайте группу, которая сейчас должна звучать. Ты не поможешь рассказать про них? То есть ты мог бы про них немного рассказать, если у тебя эта ссылка есть?
1: Она группа... у меня есть сейчас, подожди минуточку, я открою просто вот буквально 5 секунд, открою. Так, это у нас группа какая?
2: Рок-граница.
1: Рок-граница, вот ссылка на их ссылка. Вот, что там про них написано? Свет луны, перейти на страницу трека. Вот, в 2005 году была создана группа. Состав у них, что там, вокал, гитара, соло. Ну, не буду я это все читать, это все неинтересно. Так, сайты. Вот, на одной сцене играли с Дмитрием Варшавским, с Черным Кофе, с Серьгой, с Монголом Шууданом. И, в принципе, все. А, вот, Мотофест, Липецк, 2011. Группа играет русский рок. Место обитания группы, Воронежская область. Музыку пишем сами. Молодцы! Вот я не умею, как коняшка, красиво читать. Я как-то воду пропускаю, все. Ну вот, в принципе, все, что они о себе написали, думаю, музыка за них скажет лучше. Поехали. Ставим, слушаем. Рок-граница, свет луны.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Я человек, который вам каждый раз говорит время. Зовут меня диджей Зухер. Вот, в МКС у нас сидит наш ехидный конь Димка. Вот, сегодня он с нормальным звуком, это радует. Вот, и вот меня обрадовали, написали, что дети уже спят, матерись, а то как-то непривычно. Ребят, на самом деле я уже сам холодным потом покрылся, не могу я свой язык контролировать и свое косноязычие, поэтому все-таки я начинаю, убирать детей нахер подальше от колонок, потому что иногда хочется матюкнуться. Вот, но что по этому поводу, по этому треку написал у нас народ? Вот, пишут, выключите ради бога, цыгане по полюшку русскому гуляют, и в принципе все.
2: А вот от Оли комментарий хороший.
1: Олич, а вот Олич, я, кстати, хотел зачитать, вот, потому что я не знаю, сколько лет группе на самом деле, но я согласен полностью, вот цитирую, блин. Я бесконечно люблю все воронежские группы, так как братья, но неужели за 10 лет существования коллектива нельзя подтянуть немножко вокал, и там все такое, никому не в обиду, если что. Вот, ну, обижаться, я думаю, грешно, потому как слова правильные, и я соглашусь вот со всеми, наверное, пунктами. Потому что, ну, как бы 10 лет группе, это как минимум, звук должен быть, ну, прям совсем другой. И вокал должен быть уже поставлен. Но если только 10 лет группа играет все-таки эти, а не чисто пишется, да? Вот. И, конечно же, такого рода... Ну, опять же, вот сейчас критиковать, да, скажем так, текст я не слушал, как обычно. Я его не слушаю никогда. Вот. Но такого рода песни, они пишутся, они рождаются у всех. У меня такого унылого говна тоже целая куча. Вот просто если взять, открыть тетрадки, то вот у меня, грубо говоря, унылого говна 80%, да, все остальное что-то другое. Вот, и говно, и не унылое. Но такие вещи, я думаю, все-таки их вот как-то лучше, там, я не знаю, в акустику делать. Там, с двумя-тремя инструментами и выделять в отдельный какой-то подвид своего творчества. А на концертах под такое, я думаю, люди засыпать просто будут. Ну, хотя тоже любители есть, да. Не знаю, вот я сейчас покритиковал, но я понимаю, что я в каждом слове был неправ. Вот. Но галочки от меня не будет.
2: Я тоже скажу сейчас пару ласковых, и я вспомнил предысторию. Я с этой группой заочно уже знаком. Ребята грузили кучу своих треков на неформатное радио. Где-то, наверное, есть память не изменяет, полгода

0: классический русский рок, но он не цепляющий. То есть нет какого-то, знаете, вот прям чтобы душа начала разворачиваться. То есть, ну, поет, да, вроде бы правильные слова поет. И поет-то неплохо, хотя, ну, над вокалом нужно было бы, конечно, немного поработать в некоторых местах. Но вот эта вот монотонность, да, и эта череда куплетов одинаковых, по сути своей, да, затянутость, и нет вот какой-то вот яркости, да, нет какой-то самобытности, нет того, что тронуло душу. Вот что есть у рокеров, ну, на манер там того же самого Чигракова там вспомнить, да, вспомнить Шахрина, да кого угодно вспомнить вот из известных рокеров, да, вот у них песни слушаются, да, а здесь, ну, не знаю.
1: Причем есть... даже унылое говно слушается.
0: Ну да, да, да, а здесь вот, ну как-то вот, ну и на вокале не выйдешь. Вот в таких случаях некоторые группы выезжают за счет харизматичности вокалиста, за счет вокала, а здесь, ну нет
1: такой харизматичности. Как нам на недавнем отборе какая-то слушательница написала, прям в душу орет. Вот уж хотя бы этим бы, да, ну вот очень монотонный трек получился.
0: И причем я отслушал-то, ведь я честно отслушал все треки, которые группа грузила на сайт Неформатного радио. Из 5 или 6 треков я не отобрал ни одного. Ну, я не скажу, что плохо, но и не скажу, что хорошо. По крайней мере, у меня не возникло желания остановиться. И, ну, опять же, все решит голосование, как проголосуют слушатели наши, да, но от меня галочки не будет.
1: Ну и давай поедем дальше.
0: Едем дальше, и еще одна хорошо знакомая по прошлогоднему отбору на Малой Рославец группа. Группа, которая мне в том году очень понравилась. Надеюсь, что и в этом году также они понравятся. Группа, которая играет панк-рок. Группа называется Flyer. Ребята очень известны не только в Воронеже, но и далеко за его пределами. И сразу хочу сказать, что вот у многих людей, которые панк не слушают, ну, как правило, панком особо не интересуются, ну, не нравится такая музыка и неинтересно. Панки ассоциируются с каким-то грязным звуком, с некачественным звуком, да, с плохим с плохой такой-то вот не, сырой манерой исполнения, с какой-то грязью. Здесь совершенно другой подход, воронежский, я бы сказал, подход, да. Все очень качественно, все очень интересно, и ребята очень грамотно относятся к звучанию, к тому, как группа звучит, за что им уже сразу огромный плюс. Вот, по материалу, ну, я сейчас пока говорить не буду, ничего, послушать надо этот трек, поскольку я его еще не слышал, буду слышать первый раз, да, ну, были в том году вопросы какие-то вот по поводу материала, в этом году надо послушать. Итак, группа Flyer, играют они панк-рок, композиция называется «Саша Грей».

0: Итак, друзья, 22.17 на наших зеленых системных. Вот еще осталось буквально 15-20 минут у тех групп, которые не загрузили свои треки. Вот, и потом они уже точно не попадут в отбор и уж точно не попадут на малый Рослайд. Вот, это у нас был группа Flyer. Песня «Анониста», я так понимаю, да?
1: Наоборот, антианониста.
0: Саша Грей совсем не
1: правильно. Он не будет, он рукой там не балуется, на самом-то деле, в отличие от многих.
0: Вот, ну я так понял, что чуваку надоело уже рукой, и вот он зовет: «Эй, Саша Грей, давай ко мне скорей».
1: Захотелось новых ощущений.
0: Ну да. Попробовал женщину, да? Примитивный дрочильный аппарат. Ладно, Коляшка, что ты расскажешь нам?
1: Ну, я скажу так, что за сегодняшнюю программу это первая такая от меня полновесная, такая полномасштабная, вкусная и приятная галка, да? То есть я вот ждал, когда же случится оно, когда я скажу: вот, все, заебись. Вот, и слава богу, дети ушли, да? И слава богу, трек. Если вот в прошлом году Flyer представил трек на конкурс, он был тоже неплох, по-моему, даже с Сидом Спирином он был записан, но он как-то был, знаете, очень уж на волне традиционного такого новомодного панк-рока, который был, ну и который сейчас популярен, да, а-ля «Тараканы», «Наив» и все такое прочее. Здесь, вот я бы сказал так, что Flyer поставил бы в один ряд с такими группами, как вот «Представитель Калуги», «Диагноз 27», с группой «Карбофоса» из Рязани. Хоть «Карбофоса» и представили на конкурс трек абсолютно не панковский, да, но любители панк-рока знают эту группу хорошо и знают, как они делают панк-рок. Вот Flyer, ребята, вам огромный респект. Мне очень понравилось. И это, во-первых, задорно, это боевито, это мощно. И это весело, да, это не тривиально, скажем так, не сиськи-масиськи какие-то, да, взяли интересную тему, обыграли ее, раскрыли, повеселились, то есть, ну, все, что нужно для хита, в этой песне есть. Я бы очень был рад, да простят меня орги малоярославца, я не должен этого говорить, но я скажу так, я очень рад был бы с вами встретиться и побухать на малоярославце.
0: Ну, я думаю, если приедут, то встретишься и побухаешь. Но, а друзья, музыканты, все, кто хочет успеть побухать с Коняшкой, прям вам надо, знаете, как увидите наш транспарант «Неформатное радио», вот, прям бегом туда бежать, пока Коняшка не начал заниматься алко-йогой, потому что не все с ним успевают побухать, кто хочет.
1: Людей очень много, и ну как бы надо внимание уделить.
0: А Коняшка один, и он, сука, маловместительный. Вот, ладно. Далее у нас Диоксид. Олеч вот сидит, ждет. Она нас так это предупредила, что мы, говорит, будем унылым говном. Ну, мы сейчас услышим. Давай, Коняшка, рассказывай нам про Диоксид.
1: А что про них рассказать? Это группа, которая в прошлом году, помните, да, какой был отбор по Воронежу на фестиваль «Мото Малорослайз». Так вот, группа «Диоксид» выиграла этот отбор.
0: Ой-ой-ой, стоять, Зорька, стоять. Все, говори, «Диоксид»
1: звучал. Это победители прошлогоднего отбора по Воронежу. Группа выступала, кстати, не так далеко от нашего лагеря, недалеко от нашей машины. Я не подошел к группе, поскольку в этот момент времени, прямо во время выступления занимался, как Захар говорит, толкнулся йогой, да, ну и мне уже было немного влом вставать с насиженного места и куда-то
0: да
1: там идти.
0: Да не влом, ну скажи честно, ну тебе бахла я уже.
1: Ладно, но в любом случае я видел, что у сцены было такое шевеление народа, народу нравилось то, что ребята делали, и группа на самом деле интересная. Группа, которая играет альтернативный рок, и даты основания данной группы принято считать 2008 год. Вот я вот заметил, что 2007-2008 год для Воронежа знаковый, очень много групп появилось в этом году, которые представлены на отборе на Малый Ярославец. Вот, соответственно, сейчас «Диоксид» — это сочетание мелодичных мотивов с мощными дрововыми рифами и красивым женским вокалом. Вот, ориентиры в творчестве — это «Guana Apes», «Muse», «Evanescence», «Slot», «Tractor Bowling», «Luna». То есть вот еще одна команда с женским вокалом, которая играет альтернативу. Вот, концертный сет группы 20 песен, как на английском, так и на русском. И, соответственно, в зависимости от направленности концерта, музыканты варьируют. Вот. На конкурсах Miss Rock группа побеждала. Группа была дипломантом конкурса Radio Maximum. И, ну, много вообще на самом деле побеждали в разных всевозможных фестивалях. Много всевозможных концертов давала данная команда, не только в Воронеже. И группа обладает довольно-таки хорошей известностью не только в Воронеже, но и по другим городам нашей страны. В принципе, все вроде как бы сказал про группу, да, уже любопытно услышать, что на этот раз Диоксиды нам предложат. Группа Диоксид, город Воронеж, композиция называется «Радио». Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Ой, Олька, ну, ты знаешь, вот у меня есть совет. Если все хорошо, очень вот это, я почему задал вопрос, я, ну, слушатели сейчас не все понимают, о чем я говорю, я в чате задал вопрос, это же полукавер, то есть вот мотив куплета, он очень похож, вот я не помню, то ли Дидо, то ли, ну, кто-то вот такое, что-то вот, там-дам-дам-да-да-да-да-дам, вот очень, как оно, знаешь, очень похоже мотив на другую песню. И, знаешь, вот очень не хваталось, не хватало. Прям вот мне хотелось, чтобы ты в конце куплета ушла еще выше и сорвалась на крик. Вот звучало бы охуенно. Попробуй вот на очередной репетиции вот этот куплет, чтобы избавиться от этого мотива немножечко, в конце последней фразы прям поднимайся еще выше вокалом. И срывайся прям в последнее слово, уходи в крик. Будет просто охуенно. Вот, ну это опять же мое мнение. Попробуй, может тебе понравится. Так, в принципе, все ровно, все красиво. Но кажется, мне вот в некоторых местах вокал немножечко не дотягивает. Вот, вот как-то так. Ну так очень понравилось. Галка будет, но вот, эх. Да, вот, Эня, он летаем. Все правильно я подумал. То есть, очень похоже вот это начало. И тебе, чтобы избавиться вот от этой похожести, я думаю, надо не испортить, а вот изменить конец куплета. И мне кажется, звучать будет красиво. Вот, я слова не слушаю, я мотив слушаю, Леха. А мотив очень... у Эни он очень въедливый, поэтому он, наверное, еще и через 10 лет будет всем в голову приходить. Поэтому, ну, как бы, оно сделано все равно своеобразно. Но я бы его еще бы изменил. Вот как-то так. Ты что скажешь, коняшка?
2: Ну, я скажу следующее, что мне, в принципе, и в тот раз эта группа понравилась, в этот раз она мне тоже нравится традиционно. И галочка будет. Но мне не нравится то, что поет данная песня на английском, да, я... Ну, не люблю, когда русские группы поют на иностранном языке. Вот. Ну и, соответственно, мне показалось, в некоторых местах песня была немного статична. Вот как раз ты говорил, надо срываться на крик, да? Вот какого-то чуть-чуть, вот буквально совсем
1: вот,
2: чуть-чуть
1: да,
2: добавить
1: и
2: драйва.
1: Вот, и прям понимаешь, ты бы взорвала, вот реально бы взорвала. Потому что попробуй, вот на ближайшей репетиции прям вот куплет и в конце прям выше и последнее слово на крик. Я думаю, будет вообще просто изумительно. Вот, ну и, в принципе, чего? Сказать-то нам больше и нечего, да?
2: Ну, пожалуй, что да.
1: Вот.
2: Вот, но... кстати, между прочим, о Димке комментарии. Вот я, наверное, пожалуй, с ним соглашусь. Я его даже зачитаю. Как бы я хотел сказать, что эфир отличный, Воронеж молодец. Но нет, на мой взгляд, ниже среднего, большая и общая какаха всем. Но не всем, а большей половине. Большой половине. Буду еще слушать, может что-то и зацепит, но пока печалька большая. 2 или 3 галки. Это у Димки Панфилова. Ну, Дим, я скажу так, что еще 2 группы у нас остались, да? И еще 4 группы, которые до нас так и не дошли. Может быть, как раз вот те шоколадки вместо каках, которые должны были прозвучать сегодня, да, они как раз и не прозвучали. Но это я шуткую так. Сейчас вот 2 группы должны быть, по идее, интересны. Я их помню еще с того отбора, и на том отборе мне тоже понравились. Но в целом что-то в твоих словах правильное есть. От Воронежа ожидал, как в том году, ах, вот так вот прям, ах, чтобы прям вот на уровень, на 2 уровня, на 3 уровня вы и лучше других.
1: Ну, хотя бы на том же уровне было бы прям. Ну, ждали мы на самом деле воронежский эфир. Ну, подожди, еще 2 трека, может, еще те ребята успеют догрузить, которые не догрузили.
2: Да, а потом подведем уже общие итоги.
1: Да, вот, кстати, на сайте Неформатного радио в теме по Воронежу появились комментарии от группы «Рок-граница». Вот, пишет они, Санек написал, старые треки в записи им уже по 10 лет, а на новые бабла нет. Слушайте живаком, спецы нашлись. Ну, как бы, друзья, что записали, то и откомментировали. Как бы во мнениях сошлись, поэтому тут, я думаю, обижаться-то смысла нету. Вот. Ну и что, едем дальше. Дальше у нас Цукаты со своей пиццей, прошлогодний трек. Потому что...
2: Ну, и я по, да, я по прошлогодней, скажем так, традиции, я все-таки о ребятах скажу, ну, скажу так, как я говорил, наверное. Вот я боюсь повториться, но я все-таки скажу. Ребят ведь по большому счету, ну, ребят, не обижайтесь на меня, пожалуйста, но вы ведь по большому счету лабухи, да? Я прав. Потому что, вот насколько я знаю, группа Цукаты появилась, ну, она собралась по просьбе байкеров для какого-то выступления на мотофестивале. Ну, воронежским, не воронежским, я, честно говоря, не знаю. История умалчивает. По крайней мере, я не в курсе. Вот. И собрались из разных групп ребята просто полобать, поджемить там, ну, как бы, и доставить удовольствие своим друзьям, мотоциклистам.
1: Не-не-не, вот. Коняшка, я тебе объясню разницу между лабухом и бедным музыкантом. Лабух играет по ресторанам за деньги.
2: За деньги, я знаю эту разницу. Вот. У меня почему-то вот как бы такое есть мнение и ощущение, что именно они вот как раз выступали вот по оркестрам, по ресторанам. Ну, если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. Но почему-то вот у меня в голове это засело
1: еще с того. Ты опять плюешься в микрофон, отодвинь его чуть-чуть от себя.
2: Хорошо, хорошо. Вот, ну и, собственно говоря, настолько понравилось и самим музыкантам выступать для байкеров, и самим байкерам понравилось слушать выступление Цукаты,
1: да? И самим байкерам понравилось пить для музыкантов, да?
2: В общем, в результате ребята решили это благое начинание не херить и продолжать дальше. Вот, и продолжили совместно творчество. Вот. Ребята выступают не только в Воронеже, выступают также и по другим городам и весям, ну и, соответственно, как бы выступают на опен-эйрах, на фестивалях во всевозможных городах и точках нашей необъятной страны. В 2013 году вышел у группы альбом под названием «Сегодня можно», и, соответственно, сейчас, в данный момент времени, группа ведет себя довольно-таки активно, и лето, я чувствую, для Цукатов будет очень жарким, поскольку на многие фестивали они подали заявки, во многих фестивалях, я думаю, примут участие, и лето — это горячая пора для любой играющей группы и востребованной группы. Вот. Итак, Андрей Недосуг, лидер группы Цукаты, и, соответственно, его группа Цукаты с композицией «Пицца» на неформатном радио. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:37. Всегда вот я завидовал музыкантам, у кого в группах есть живые духовые, вот в данном случае сакс, у кого есть в группе живая скрипка. Это ж так зачетно, блин. Вот. Неплохо. Неплохо, но как-то грустненько. Да, конечно.
1: Ну, я бы подобрал другой эпитет, вот как моя жена иногда любит говорить, мило-мило. Вот, я бы назвал эту песню милой. Приятно было послушать, симпатичная песня, оставила приятное впечатление.
0: Хорошая, это... интересная.
1: Ну, но вот... не боевик, вот, но не боевик. Да. Вот чего-то, вот перца какого-то не хватает, вот, ну, не знаю, вот... Ну, блин, сложно сказать. Слишком она какая-то плавная. Плавно вот так вот пролетела, по ушам немного поездила, так вот. Симпатично, да, мило, да, интересно. Ну, пожалуй. Но у меня вот лично, уж простите меня великодушно, группа Цукаты, у меня не возникло желания добавить эту песню себе в плейлист. Вот, галочка в любом случае будет, мне понравилось. Но... Ну вот, вот чего-то вот прям вот, вот чего-то вот не хватает. Ну блин, вот не знаю чего, но чего-то не хватает.
0: Какой-то самой маленькой толики. Может быть, чуть-чуть вот битрейт увеличить. Не, как он, не битрейт, а как он называется? Частота. Частота вот не 120 сделать, а сделать ее 135. И может она вот прям засверкает. Вот. А так, в принципе, все зачетно, все неплохо. Даже вот, я думаю, и на радио можно такую песню. То есть, ну вот опять же, для наполнения. То есть вот как альбом пишут, да, то есть там 3-4 боевика, а все остальное как бы в дополнение к этим боевикам. Вот эта песня, наверное, из того раздела.
1: Ну и отмечу традиционно, да, что было традиционно для предыдущего отбора по Воронежу, да, что не всегда сейчас в этом отборе соблюдается по Воронежу, да, но традиционно все-таки для Воронежа это отличное качество записи, отличная работа звукорежиссера и, соответственно, отличная работа самих музыкантов над аранжировкой, над музыкальное мастерство, все по высшему разряду, то есть вот именно вот как конечный продукт с точки зрения, вот, ну... именно вот самого конечного продукта, трек очень и очень доставляет вообще на уровне, на очень высоком уровне. Но не боевик, но не боевик. Захар, ты правильно сказал, это не, ну, для наполнения, может быть, альбома, да? То есть, ну, сложно мне что-то еще подобрать, и вроде бы как бы все сказал.
0: Ну да, вроде и не обидел, и в жопу поцеловал, и как бы все остались при своем мнении.
1: Ну ты прям уж знаешь вот так вот.
0: Не, ну я же люблю правду матку, я же плохой, сука, по сценарию, поэтому...
1: Я по сценарию хороший, поэтому должен всех в жопу целовать, да, если тебя перефразировать.
0: Вот. Ладно, Костюх, не переживай, все хорошо, грузите больше треков, будем слушать, будем где-то еще участвовать. Вот, ну, бывает всяко в жизни. Вот, а так в основном все нормально. Ладно, что там дальше у нас? Дальше у нас группа, которая так и не появилась ни на почте, ни в чате, ни в личных. То есть вообще, как бы, ребятам похрену. Вот, хотя... Был загружен трек, их я совершенно случайно нашел в каком-то там лохматом году, поэтому вот отзвучит он, отзвучит он.
1: Да, я от себя добавлю, эта группа называется «Соседи сверху». Трек, конечно, по-моему, если мне память не изменяет, уже давно в ротации на неформатном радио. И, соответственно, ну, вот чем, в чем плюсы тех групп, которые с нами давно знакомы. Хотя бы вот в данном случае группа «Соседи сверху» либо благополучно забыла про отбор на «Малояр», либо благополучно забила и не захотела париться и грузить свои треки, да, новые, на неформатное радио. Но, так как у них треки уже были загружены давным-давно, да, мы этот трек сейчас в эфире ставим, и ребята будут участвовать в голосовании. Вот такая же ситуация была с группой «Карбофос», когда по Рязани, когда просто-напросто, незадолго до прямого эфира по Рязани, вокалист данной группы попал ну, в непростую жизненную ситуацию.
0: Получил в морду и лег в больницу, не смог загрузить трек.
1: Да, но на самом деле хорошо, что оказалась песня, давно загружена на неформатное радио, пусть и не совсем та, которую можно было бы ставить в эфир, да, но, по крайней мере, ребята получили шанс и участвуют в голосовании довольно-таки активно. Вот. Так что соседям сверху повезло, а всем остальным музыкантам, ну, ребят, грузите свои треки на неформатное радио не только, когда это требует отбора какие-то, да, а просто грузите, закончатся сейчас отборы, закончится Малояр, закончится Крымфест, и снова вернемся к обычному формату.
0: Кстати, у нас же, да, у нас с начала июня будут прям такие массовые отборы на Крымский фестиваль, и те группы, которые вот дублируются, да, вот в этом отборе, ребятушки, вы опять же отправьте еще раз письмо со ссылкой, но подписывайте там не Мало Ярославец, а Крымфест. Вот.
1: Вот. Ну и все-таки перейдем, наверное, к последней песне нашего сегодняшнего эфира. Еще раз представлю. Группа называется «Соседи сверху». Композиция называется «Конечно». Это песня в ротации на неформатном радио в ништяках. Эту песню, если правильно помню, в ништяке отбирал Захар. Уж очень ему эта песня понравилась. Как, в принципе, и мне. Светлая, красивая, позитивная песенка.
0: Я не помню, честно.
1: Я помню, я вспомнил, не буду мы с тобой врать. Сидели, и ты прямо даже написал название этой группы. Я это вспомнил, потому что это было, ну, относительно...
0: Ну, сейчас я по первым аккордам вспомню. Ладно, ставим, слушаем. Сперва рекламы чуть-чуть, а потом «Соседи сверху».
2: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото Малый Ярославец Russian Bike Week. Культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мото-шоу. В 90 километрах от Москвы город Малый Ярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
3: Я, конечно,

0: Ну да, вспомнил. Вспомнил я, ребят. Может быть, я сейчас прям дословно скажу то, что и в прошлом году. Коняшка, он у нас все помнит по этому поводу. Вот, по большому счету, конечно, песня, так скажем, как я называю такие композиции, унылое говно. Я и свои так называю, не обижайтесь, музыканты. Вот, но она настолько грамотно сделана, настолько качественно сведена и красиво записана, что ее прям хочется слушать. Вот, мне, конечно же, нравится, конечно же, это от меня галка будет. Вот, я вот смотрю, тут какой-то срач начинается по поводу этой группы. Ребят, давайте, знаете как, вот не надо критиковать никого.
1: Захар,
0: на самом деле это неблагодарное дело.
1: Захар, давай я перебью тебя.
0: Давай,
1: и,
0: давай.
1: И, наверное, все-таки попробую догадаться. Я уже понял, о чем идет речь. Но я не хотел сознательно эту тему поднимать по ходу эфира, да, и по ходу других эфиров тоже старался не поднимать. Но коль уж речь зашла, будет, наверное, урок и воронежским группам, да, которые впервые участвуют в отборе на Малая Рославец. И я сейчас знаю, что нас слушают активно другие города, и Рязань нас слушает, и Калуга, и Тула, и города, которые будут позже, да, друзья мои, в прошлом году была не совсем красивая ситуация с голосованием по Воронежу, несколько групп сразу крутили голоса, причем это было очень очевидно, и я догадаюсь, вот судя по комментариям, я так понимаю, что началось все с группы «Соседи сверху», и мало того, что их поймали на этом, плюс музыканты пропалили, что «Соседи сверху» покупали эти голоса, то есть заказали платную голосовалку. И это, ну скажем так, выявилось. Вот. А, собственно говоря, когда «Соседи сверху» начали набирать огромными темпами голоса, у кого-то нервы не выдержали, и другие группы по Воронежу тоже стали крутить. Вот. А в результате все это, в конце концов, выявилось. Вот. Ну, у меня, по крайней мере, такая версия. Если сейчас воронежцы нас слушают и в курсе, да, что на самом
0: учтите,
1: деле происходило...
0: Учтите, да, учтите опыт прошлого года. Давайте быть честными, давайте будем прежде всего музыкантами, вот, а не барыгами, потому что, ну, на Малой Ярославце свет клином не сошелся, есть много других фестивалей, поэтому давайте как-то все-таки будем к этому вопросу подходить честно, потому что это даже самим приятно. Вот так вот.
1: Вот, ну я хочу сразу сказать, друзья мои, мне очень много сейчас приходит писем от музыкантов из разных регионов, из Тулы пишут мне, и пишут мне из Рязани, и пишут мне, вот, по-моему, из Калуги мне писали, ну, из Калуги, может быть, даже и нет, вот, точно писали из Рязани, точно писали из Тулы. Проверить некоторые группы на вшивость, да, потому что были примеры, когда вот группы-конкуренты, да, писали, вот, за столько-то минут добавилось столько-то голосов, вот здесь вот идет накрутка, на наш взгляд. Ребята, здесь самое главное, ну, вести себя честно. И в любом случае, все будет проверяться, но у нас нет возможности по каждому эфиру, каждый
0: ребят,
1: день...
0: Ребят, подожди, конечно, давай я тебя остановлю. На самом деле проверка будет, то есть вот когда голосование остановится, оно все остановится, я думаю, где-то в один день, где-то в середине июня, там, ближе к 13 числам. Вот, и обязательно будет проверка, то есть то, что там динамические айпишники, это все проверяется. Проверяется не кто проголосовал, откуда, а вплоть до того, откуда зашел на ресурс за два клика, короче, до голоса. Это все очень легко вычисляется, у нас есть прямой договор, то есть если ребята зашли там в группу, клич кинули, 200 их друзей там раз, и за 5 минут, конечно, они зашли и проголосовали, кто онлайн был. То есть это у нас это все видно, поэтому вы не переживайте, мы обязательно будем все это отсекать, и как и в том году, люди, которые прям вот реально крутили, они просто отсекутся и все, останутся те, кто победили по-настоящему. Вот, мы не собираемся минусовать эти голоса, просто, ну вот, крутите все в жопу. Поэтому давайте быть честными, давайте будем серьезными и все-таки... Че, все, я мысль потерял.
1: Ну,
0: миру мир, войне пиписька.
1: Я подытожу. Буквально два таких тезиса, два таких абзаца. Первое, это то, что проверка обязательно будет, но она будет не сейчас. Она будет в середине июля, июня. И второе, это то, что, ну, несмотря на ваши какие-то подозрения, если у кого-то в чем-то подозреваете, сами не уподобляйтесь этому и сами голоса не крутите. Вот и все.
0: Все, друзья, на сием объявляю финиш. Как раз мы уложились, 8 минут до 11 не хватает нам. Вот, Воронеж, по большему счету, конечно, порадовал, но в том году было интереснее, скажу честно. прям я так ждал этого эфира, но сегодня немножечко на маленькую дольку обломался, но все равно было интересно, все равно спасибо всем музыкантам, спасибо, что вы есть. Сегодня ночью или завтра утром появится на сайте Неформатного радио запись этого эфира, появится голосовалка, голосовать можно будет не за одну группу, а за несколько. Вот там же, в этом же месте появится расписание живого отбора, то есть по Воронежу я точно знаю, будет живой отбор, то есть будет выбрано, мы еще с организаторами не решили, то ли мы возьмем трех победителей и троих выберем коллегиально, то ли это будет 6 победителей или 5 победителей. Ну, короче, не меньше 5, которые будут играть в Воронеже живьем. И там музыканты будут голосовать. Не музыканты, а зрители будут голосовать своими билетами. Плюс жюри будет голосовать. Вот, по Воронежу живой отбор будет точно. И появится, где это и когда. Опять же, у нас в группе, на Неформатке в группе, на Мотофесте все это появится. Ну и, конечно же, в первую очередь на нашем сайте неформатное.ру в теме про Воронеж. Вот, вроде сказал все. Всем любви, удачи, не болейте. Следующую среду у нас будет отбор сразу от двух городов. Это будет Пермь и, по-моему, Ижевск, если мне не изменяет память. Вот, возьмем мы Сибирь вот так вот. И, наверное, все, конечно, ну, что
1: давайте
0: скажешь?
1: Теперь я все-таки скажу от себя. Во-первых, отвечу Алексею. Вот Алексей не может никак успокоиться по поводу группы «Соседи сверху» на протяжении всего эфира, и сейчас тоже написал комментарий, которые крутили, сегодня их поставили даже без заявки класс. Я скажу так, что заявка-то была. То есть «Соседи сверху» подали заявку на «Малояр», эта заявка была принята оргами, нам эту группу скинули сверху, соответственно, да, и, ну, я уже говорил о том, что...
0: Трек был загружен на Неформатку, поэтому мы не могли им отказать.
1: Да, в том-то и дело. Это первое. И второе, все-таки подытожить собирался сегодняшний эфир. С Захаром соглашусь, пожалуй, ждал от Воронежа большего, чуть-чуть большего, да, но этому есть, в принципе, вполне реальное обоснование. В тот раз, в том году, мы слышали Воронеж первый раз, и поэтому он прозвучал очень ярко. Сейчас, ну, на уровне, да, я бы сказал, что уровень этого эфира как минимум не хуже, чем все предыдущие по другим городам, да, он не ниже любого из городов, который уже отбирался на Малояр, но и не намного выше. То есть, вот, ну, опять же, у меня в памяти Калуга, да, вот с Калугой я бы сравнил. То ли Калуга в этом году сильнее выстрелила, то ли Воронеж чуть-чуть послабее, но в любом случае эфир получился хороший.
0: Ну и все, говорим вам до свидания, до следующей среды. А после следующей среды мы, наверное, будем с коняшкой выходить 2 раза в неделю. Ну, опять же, чтобы об этом знать, подписывайтесь на нашу группу «Неформатное радио» во ВКонтакте, на наш эфирный чат, вот, чтобы быть в курсе. Потому как много отборов, сейчас еще у нас будет отбор на Крымфест, там тоже дохерища, 16 городов, по-моему, проходит через «Неформатку». Вот, Москва, Питер отдельно отбираются по каким-то своим критериям, мы занимаемся именно регионами. Все, друзья, всем пока. Любви,
1: всем пока, друзья.
0: Удачи, здоровья, не болейте, любите друг друга. Музыканты, не деритесь, будьте музыкантами.
1: Всего хорошего, друзья, до свидания.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DSX Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

За 10 копеек фруктовый щербет, за 20 молочный пломбир. В дырявой авоське коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

0: удачно закончили эксперимент. Мы дети страны, которой нет. Мы дети страны, которой нет. Мы ходим вместе, мы крепкий цемент. Мы дети страны, которой нет.
1: Участники сборника «Грани».
2: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом.

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною и, в общем-то, уже не ждал, хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

А итак, друзья, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие. Так, сейчас у меня где-то тут стрим эхом стучит. А, где? Ну, во ВКонтакте, конечно же. Сейчас мы вот тут запаузим, малеха. А итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех в новом году, в новом сезоне. Да, у нас 22-й год, на дворе февраль. Вот, сегодня четный вторник, и мы начали сегодня прям с бомбардировки. Вот, ну и, конечно же, как же без, обязательно есть что. Друзья, сегодня у меня не работает овцечат. Сегодня у меня не работает овцечат, потому что прям вот я перед программой его запустил, он говорит, я хочу обновляться. Хочу обновляться, и мне вообще посрать, что ты тут собрался работать. Вот, поэтому будешь сегодня работать без овчичата. Ну и а что делать? Ладно. Поэтому все, кто любили писать в YouTube, старайтесь все-таки писать во ВКонтакте или в Discord. Просто я могу пропустить. У меня же все на разных вкладочках. Ну а чат во ВКонтакте буду смотреть через браузер. Ну, что делать? Что делать? Вот, привет, Дениска, привет, Элис, привет, Витос, Илюха, здравствуй, Игорян, здравствуй, дорогой. Олежек, Акрет, привет тебе. Алекс, своя компания, здорово. И сегодня у нас что? Сегодня у нас неформатная бомбардировка, очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Дашка мне все скинула. И знаете, что мы забыли? Мы забыли самое главное –

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Конечно же, я забыл включить отбивочку. И теперь уже все по фэншую, теперь уже все как должно быть. Итак, друзья, тем, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Ну, вообще, сегодня мы будем нестандартно общаться. Мы общаемся или в Дискорде. Ссылочка на Дискорд есть, во-первых, у нас на сайте «Неформатное радио», в разделе «Неформатная бомбардировка», там написано, где общаться. Во-вторых, в комментариях к действующему стриму, который вот прямо сейчас у нас, посмотрите, в группе «Неформатное радио» идет видеострим, там комментарий, и на Ютубе там тоже у нас идет стрим, там тоже есть комментарий, но я вас прошу, пишите лучше в ВК или в Дискорд, потому что сегодня я без овцечата. Овцечат у меня сломался. Вот, а прям вот муха, его не получится обновить, поэтому давайте будем как-то выходить из положения потихонечку. Вот, ну, конечно же, бахнем. Давайте бахнем. У нас сегодня 70-я бомбардировка. Такой небольшой, но юбилей. Небольшой. У нас вообще эта неделя будет юбилейная. В четверг у нас у Юры Арцизова будет юбилейная программа. И юбилей будет самому Юрке, ему будет полтос. Поэтому в четверг обязательно включайте радио в 9 часов вечера. Там будет интересная программа. Все гениально просто. Ну, это я так вам вперед делаю анонсы. Ну и давайте начинать. Так, сейчас я открою, где у меня... Где у меня сопроводилочки? Вот они. Вот они, сопроводилочки. Дашка мне все накидала. Так, спрашивают, как-то ты в отпуске задержался, надеюсь, омикрон тебя... Да ладно, какой, ребят, вы что, верите вот в это вот, в микро-хреникро? Да все это развод, и нету ничего, нету ничего. Все это борьба за деньги. Давайте бахнем и будем начинать. Ох, хорошее что. Ну что, начнем мы с группы Тюленева. Тюленева, и мы уже с ними общались, они уже у нас в гостях были, поэтому я знаю, что это не девочка Тюленева, да, это улица Тюленева, и по имени улицы названа группа. Московская группа, читаю сопроводиловку. Группа Тюленева – это мелодичный русский рок, сочетающий традиционно серьезное отношение к качеству текстов и точные, неперегруженные аранжировки, сделанные маэстро Борисом Н. Долматовым, уважающим, например, как Стинга и Марка Нопфлера, так и Роберта Фрипа. Вот, ну и, собственно, давайте ставим, слушаем. Поехали. Кому что интересно, спрашивайте. Буду стараться отвечать. Как бы кто... А, кто хочет качественного звука, слушайте радио. На стриме звук будет, ну, так себе. Понятно, что это стрим. Поехали.

21-12-21. Вот такое красивое системное время светится у меня на моих зеленых системных часах. Ребят, хочу спросить, как со звуком баланс, потому что я же не слышу, я не могу мониторить, что там в эфире происходит. Вот, а хотелось бы, чтобы у вас там все было нормально в ушах. И на стриме интересно, как звучит, и, собственно, на радио тоже интересно, как звучит. Так, смотрите, что нам пишут. Что нам пишут? Вот, отличная песня. Илюха пишет. Так, Олежек написал: «Light Rock'n'Roll, классика, интересная работа. Начало эфира в раскачечку, это хорошо». Так, Руслан, привет, пишет: «Все гуд». Ну, слава богу, что со звуком все хорошо, потому что что-то у меня... Я никак не могу тут настроиться. Я никак тут не могу настроиться, потому что у меня постоянно какая-то херь происходит. Вот, только переехал в новое помещение, расставил по-новому компы, мне неудобно. Вот мне надо воткнуть третий монитор, куда, не знаю. Вот куда-то его надо приткнуть. У меня уже, знаете, мысль какая? Сделать дырку в столе и в стол утопить. Видел я, китайцы продают тач-панели, которые можно на монитор сверху, на обычный, приклеить, подключить и, собственно, пользоваться. Вот я хочу попробовать. Мне интересно. Так, что там? Мишаня. Мишаня нарисовался. Привет, Михаил. Пишет: «Всем, всем привет». Мишань, мы тебя уже послушали. Я не знаю, как ты, где ты был. Был ли ты на начале эфира, но мы тебя уже послушали. Все здорово, все классно. Ничего не поменялось. Ты хуже не стал. Может быть, я стал хуже слышать, но ты хуже не стал. Вот. По-прежнему пьем сливовку. По-прежнему слушаем хорошую музыку. Так, вот точно такая мысль сразу про дыру в столе возникла. Вот, Руслан, я тоже думаю, мне, наверное, придется сделать дыру, потому что, ну, мне реально здесь вот... У меня просто стоят студийные мониторы, и между ними влезло два монитора больших. А мне нужен третий, а третий уже не влезает. Если я колонки сдвину, мне будет неправильно слышно, мне будет не видно. Короче, вот я весь тут в этих, в треволнениях, во всяких. Наверное, сделаю дырку в столе все-таки. Так, Мишаня пишет: «Я с телефона на ходу и не в курсе, что Бомба предложила от имени группы Телен». Слушай, Бомба предложила нам Радио Блюз. Радио Блюз мы твой послушали, кайфанули, вскайфнули. Я даже пару стопочек успел под него выпить. Так, смотрите, вопрос мне задали в Дискорде. Расскажи, вот уже 2 года слушаю основной канал «Неформатки». Раньше звучала иностранщина, сейчас только наши. Вот, сразу скажу, мне нравится именно как сейчас, нафиг иностранщину, и «Неформатка» стала насыщеннее нашими музыкантами. Слушай, я расскажу тебе страшную историю. Во-первых, в связи с тем, что мы собрались сделать мобильное приложение, да, ну, я об этом уже говорил, мне сейчас надо как-то плавненько перевести сайт «Неформатки» на новый движок. Вот, а с этим дальше что произойдет? Как только мы переведем сайт «Неформатки» на новый движок, там будет другой язык программирования, другая база данных. Короче, работа дохерища. Работа дохерища. Но попутно я собираюсь сделать англоязычную версию «Неформатки». Неформатная.com. То есть домен он и так наш уже 20 лет, но как бы я хочу туда повесить англоязычную версию «Неформатки». И там будут видны все наши музыканты, которые уже есть, но как бы вот эти вот заморские, буржуйские, да, ребята, они тоже смогут туда добавляться и смогут читать информацию. И хочу я туда прикрутить такую штуку, как автоматический перевод комментариев, да, то есть когда люди

Я просто где-то такую фигню подглядел. Вот, мне понравилось. И можно будет нажать кнопочку, чтобы это все переводилось у нас также в онлайне. Вот, и поэтому я сейчас планирую иностранщину, но она опять же будет только с неформатки. Как сейчас у нас все треки звучат с неформатки. Поэтому временно, пока я не запустил версию вот эту для США, для Европы, для Америки, я иностранщину оттуда убрал. Ну и заменил ее новогодними песнями. Сейчас вот планирую в эти выходные убрать уже новогодние. Ну все, хватит уже, напоздравлялись. Вот, и останутся только, понимаешь, наши музыканты. Вот, я думаю, это идея правильная и нужная. И опять же, все же, вот, денежка упирается, а денежки не хватает вечно. Вот, я надеюсь, ответил я на твой вопрос, Олежек, по поводу иностранной музыки. Так, что там, Мишаня нам кинул ссылочку на группу Теленева в чат, во ВКонтакте. Вот, поэтому, кому понравилось, переходите. Ну, я уже там, я уже туда подписан, поэтому я не буду на это тратить время и переходить по ссылке. Так, давайте ехать дальше. Далее у нас группа Луна... Так, сейчас я открою сопроводиловки. Тут же вот все те дни, которые я находился в отпуске, да, в условном отпуске, делал вид, что я отдыхаю, хотя на самом деле отдохнуть опять ни хрена не получилось. Вот, люди писали: Зухер, где ты, куда ты пропал, что-то, почему радио, почему мы тебя не видим? Вот он я, нарисовался. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Новосиб. Ребята, вот как бы я всегда за то, чтобы вас ставили в первыми по списку. Но Дашка опять проглядела и поставила первую Москву, но ничего. Добрались мы до Новосибирска. Группа Луна 54. Читаю сопроводиловку. Это мелодичный рок с лиричными текстами, классическими гитарами, рифами с элементами гранжа, постпанка и любых других направлений. Вот, трек называется «Моей вселенной». Ставим, слушаем. Вы, конечно же, обязательно комментируйте, потому что музыкантам интересно услышать ваше мнение. Ну, а я успею бахнуть стопочку. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. 21, 24, 27. Смотрите, это постоянно красивое время. Только что у нас отзвучала группа «Луна 54», «Моей вселенной» назывался трек, «Город Новосибирск», и все просят ссылочку, все просят. Ребят, вся беда неформатной бомбардировки в том, что треки я беру не с сайта неформатки, мне ее присылает «Бомба Питер», компания питерская, вот, и они ссылочки мне почему-то не кидают. Вот, музыканты, которые звучат в эфире, ребят, когда вы слышите свою песню, кидайте, пожалуйста, ссылки на свои паблики, на свои сайты, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это наоборот приветствуется, потому что вот сейчас у меня сразу 4 человека попросили ссылку, а я не могу ничего сказать в ответ. Вот, так что, Олежек пишет, что очень понравился мотив, запоминающийся, мелодично, гармоничный, в общем, хорошо звучит. Так, дай ссылочку данной группы, хочу скачать, зашла песня. Вот, Витос, здравствуй, боевой хомяк, привет, дорогой. Так, Элис вот пишет ссылочку тоже. Мишаня пишет, Сибирь, любовь моя, обожаю, сибиряки, мода. Сибиряки, мода. А в чем мода заключается на сибиряков? Знаешь, у меня в Новосибе был один замечательный друг, Леха Костюшкин. К сожалению, он уже больше не с нами. Вот, и кто у меня еще из Новосиба? Машка, ну, она опять же из группы «Коридор». И из Новосиба у нас парнишка, который, собственно, замутил движок «Инстанс МС». Мы с ним долго общались в свое время. Сейчас уже, правда, очень редко общаемся, но как вот у меня всего 3 человека в Свердловске, вернее, уже 2, поэтому вот так вот. Так, Мишаня пишет, я залью, ну, хотел, но не успел, работаю, все такое, закрутился. Мишань, ну, как, я просто объясняю, почему я не могу скинуть ссылочку. Так, вот, Алиска в чат, так, сейчас я сделаю копировать адрес. В чат во ВКонтакте скинула ссылку, я сейчас продублирую в Дискорд. Вот, я ее продублирую, пусть она там будет. И... Ну-ка, а что у меня туда? Это что-то не то. Что-то не то. Так, а как отсюда? Как отсюда хапнуть? А, вот, сейчас мы сделаем Ctrl-C. Вот, Ctrl-C. Ctrl-V в Дискорд. Вот... Вот так вот она выглядит. Так, что тут у нас пишут? Моща, вот, моща, согласен. Согласен, сибиряки, моща. Так, что там еще? Что там еще у нас? Ну, вроде все комменты зачитал. Сейчас мотнем Малеха назад в бэкграунд, а то он быстрее меня скачет. Я еще не договорил, а он уже хочет закончиться. Так, что там еще? Про иностранщину мобайл-версию услышал, получил объемный ответ. Все, ну я вроде рассказал, как есть. Но, опять же, ребята пропали. Я вот сейчас размышляю. Короче, у меня скопилось 9000 рублей. Скопилось у меня 9000 рублей. Но я понимаю, что... 26 числа мне надо будет еще 9 тысяч, потому что мне надо будет где-то 18-19, ну, в зависимости от курса заплатить. Короче, если у меня останется эта девятка, я, наверное, уже сделаю предоплату ребятам на то, чтобы они начали делать нам мобильное приложение «Неформатное радио», потому что я считаю, что оно нам надо. Оно нам надо. Вот, я не знаю, то ли предложить всем скинуться, но я понимаю, что никто не скинется, а попрошайничать тоже не хочу. То ли замутить какой-нибудь сборник, посвященный мобильной версии неформатного радио. Вот, а все деньги, которые я с него соберу, потратить на мобильное приложение. Ну-ка, давайте, проголосуйте за... Какой вариант вам больше нравится? А можете просто накидать денег нам на мобильное приложение? Вот как вы считаете, как лучше поступить? Не хочу быть попрошайкой, вот в чем дело. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас что у нас? Далее у нас город Питер, группа Inspiral и площадь Восстания.
читаю сопроводиловку. Вот моя любовь, я положу ее здесь. Она такая, как есть. В ней был я весь. Совместное творение двух музыкальных вселенных. Трек называется «Любовь, город Питер». Поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируете. Вы обязательно комментируете, а я обязательно зачитаю все, что вы напишете. Ну и, конечно же, что-нибудь от себя бряцну. Ну и давайте слушать. Поехали. Питер, Inspiral и Площадь Восстания. Две группы, я так понял, да? Трек «Любовь». Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. Приветствую всех, кто с нами уже давно. Сейчас вот обновил. Я сижу и думаю, что-то я забыл на стрим добавить какое-то поле. Вот, я вижу, что я забыл добавить количество подключений. Но я вот на сайте посмотрел, сейчас слушателей у нас 16871. Вот, ну такой хороший стадион слушателей. Но это, правда, статистика по всем четырем каналам. Ну, я так подозреваю, что она как раз вот, эта статистика, наверное, основного канала, потому что все сидят там сейчас. Вот, ладушки. Так, что у нас озвучали? Inspiral и Площадь Восстания. Город Питер. Трек называется «Любовь». Смотрю, что народ пишет. Так, вот смотрите. Мишаня пишет «Без рефлетки и шабора». На юбилейном фесте не вздумайте обойтись без рефлетки и шабора, то есть без тюленева. Миш, позову обязательно, конечно же. А то знаешь как, тут надо понять, сколь длинное у нас получится это действо, да? То есть если нам разрешат там расставить палатки, пожечь костры, тогда можно будет сделать, конечно, 2-3 дня. Вот, если это будет дело одного дня, то, конечно же, будет отбор групп, да, то есть, ну, придется выбирать, но группу Тюленева я, думаю, позову обязательно. Вот, тут даже сомнений нету. Вот, и хотелось бы, конечно, сделать ее дня на три, но сейчас ситуация такая, что вокруг все поля у нас заняты, то есть, чтобы забрать какое-то поле, да, его огородить, и загнать туда народу, это или очень далеко от Тулы, или очень много денег стоит. Вот, поэтому, скорее всего, будем делать на аэродроме, но постараемся сделать там хотя бы 2 дня, или там, грубо говоря, там с утра и до утра, сутки, да. Хочется мне сделать с ночевкой, чтобы там прям вот народ отдохнул, потому что самое классное на любом фестивале, на любом опен-эйре, это, конечно же, ночь. Конечно же, ночь это самая, понимаешь, завораживающая часть любого фестиваля, когда все уже достаточно разогрелись, уже еще не хотят идти в палатки, но стоят уже на ногах еле-еле, когда вот эти костры, когда люди туда-сюда тусуются, это самая классная часть любого фестиваля. Вот ее хотелось бы соблюсти, но посмотрим, ладно, тут не будем загадывать. Вот, может действительно в поле где-нибудь и сделаем. Есть у меня тут на примете одно поле, если его еще не сильно разделили на участки, может быть, мы его займем. Так, ладно, буду читать комментарии. Так, безалкоголен месяц как? Руслан пишет. Тут смысл в чем? Я его задал вопрос, он пишет, сейчас, вот пока все звучит так, что тяпнуть нет желания. Я задал вопрос, типа, Руслан, а ты пьешь этот от горя или от радости? То есть, это вот этот комментарий, он прозвучал как ругательство или как похвала. Так, Алиска пишет, философская песня. Так, что там еще у нас? Вот, забавное изменение ритма, эксперименты со стилями. Вначале речитатив, далее поп-эстрада, при этом приправив интересной аранжировкой. Хорошо прозвучал трек. Так, вот, Руслан говорит, как похвала, то есть все треки нравятся, отлично. Очень мало комментирующих людей, очень мало. Ну ладно, я думаю, подтяните сейчас все. И Дашки нету. Где Дашка? Потому что она меня обычно снабжала ссылками, я мог ими поделиться. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей Баренцев. Это у нас опять Питер. Так, сейчас я, знаете, что предыдущих удалю, чтобы мне не путаться. Вот. Читаю сопроводиловку. Настоящая любовь помогает нам переносить любые испытания, трудности, невзгоды. Даже в самые мрачные времена наполняет нас внутренней силой и вселяет надежду. Помогает не сдаваться и двигаться дальше. Любовь связывает нас воедино, никогда не увядает и не прекращается. Если нет любви, то нет никакого смысла во всем остальном. Только любовь отличает зрелого человека от инфантильного. В любовь не надо верить, надо просто любить. Поехали, ставим, слушаем. Сергей Баренцев, твоя любовь всегда
горит.

А итак, друзья, 21:43. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Опять я забыл поприветствовать слушателей iTunes, слушателей Spotify, слушателей Google подкастов, слушателей SoundStream. Вот, это люди, которые слушают программы в записи. Они слушают их в записи, и вы, в принципе, тоже можете, если вы пропустили какие-то программы. Но наши постоянные слушатели, они знают, где взять записи эфиров. Они все есть у нас на сайте неформатная.ру. Вот. А люди, которые не ползают у нас по сайту, но не хотят пропускать наши программы, находите нас. Мы есть, собственно, на всех цифровых... Ну, нет, не на всех, вру, не на всех. На основных, на iTunes, на Spotify, на Google подкастах и на SoundStream все наши программы в полной мере есть. И Mixer, и Бомбардировка, и Все гениальное просто. И что-то у нас из старых программ там еще успело попасть. Короче, там тоже много чего можно послушать. Ладно, вернемся мы все-таки к Сергею Баренцеву. Сереж, если ты нас сейчас слушаешь, ты не обижайся. Я сейчас буду говорить как есть. За это меня многие не любят, но скажу как есть. Смотри, вот изначально, да, концепт. У меня не сложилась в голове концепция. Вот есть достаточно клубная минусовка, да, она предполагает как какие-то, ну, клубные движения, да, дэнс. Вот, но вокальная партия с текстом, они уводят куда-то прям в такую эстраду, моя вишневая девятка, да, вот куда-то туда. Вот мне, смотрите, написали, дискотекой 90-х пахнуло. И вот как-то вот совместить вот это, мне кажется, в данном варианте не получилось. Прости, Сергей, но вот что-то ты не додумал. То есть надо было или уходить все-таки текстом в более танцевальные ритмы, да, или делать музыку более подходящую под вокальную партию. Я не говорю, что это плохо, но вот лично мне не зашло. Я не понял. Вот я как бы вот и поклубиться, да, хотелось бы там башкой побиться об стол, мордой постучать по клавиатуре, но текст он прям раз и затормаживает. Организм просит танца, а мозг останавливает, и получается постоянно вот эта раскачка, да, и мне кажется, это неправильная мысль. Так, что тут написали нам? Руслан пишет, что-то гимновое для патриотических мероприятий. Витосу никак не зашло. Стаска пишет, трек лично мне не зашел. Руслан вот написал, стекловато. Ну и вот дискотека 90-х пахнула. Собственно, вот. Прочитал как есть. Поехали дальше. Поехали. Дальше у нас «Дети птиц». Мне кажется, они у нас когда-то уже были, потому что название очень знакомое. В скобочках написано «Мультигородской». «Мультигородской». То ли тут несколько городов присутствует, то ли у нас населенный пункт есть «Мультигородской». Я не знаю, не буду. Мне остается только догадываться. Читаю «Сопроводил». Итак, новая греческая баллада «Дети птиц», междугородний инди-коллектив, где очарование светлой грусти переплетается с привкусом терпкого каберне, направляя к свету и надежде. Их музыка как движение на космическом корабле сквозь городскую повседневность навстречу чуду. Даже я ни хера не понял. Итак, «Дети птиц», Мальтива, поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, здравствуйте. 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. А с вами Диджей Зухер. Сегодня четный вторник месяца. И сегодня у нас программа «Неформатная бомбардировка». 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, и пока звучала данная трека, все русские, кроме я, пока данная трека звучала, у нас нарисовался Витос, наш пермяк, Пашка Цианид у нас нарисовался, вот, ну и так мы тут на стриме кое-что мы тут за эфиром обсуждаем. Так, отзвучали у нас «Дети птиц», и вот меня Алиска снабдила. Я говорю, что-то название знакомое, по-моему, они у нас были. Вот смотрите, у девочки какая память. Вот, она мне сразу выдала. Два у нас раза они были. «Лоретта» и «Читай по губам». Вот, прям тут же. Я тут вспоминаю, что вроде как название знакомое, она нам тут же выдала название песен, которые уже были у нас на неформатке от «Детей птиц». Так, что там у нас еще? «Жена до 23 работает, приходится забирать, ездить за ей». Это правильно, жену забирать надо обязательно. Это лишний раз говорит о том, что ты уже ее забрал. А вот если бы она была в Туле, она бы еще работала. Потому что у нас сейчас 21.54. Вот так вот. Так, что там у нас? Олежек пишет: «Сначала впечатление чего-то восточного». Это мы про «Детей птиц». «А начинается вокал и привет, как будто вокал не отсюда. Мне кажется, как и с предыдущим треком, перемудрили немного. Не хочу никого обидеть, но не зашло, как и первое произведение». Так, по отдельности, если послушать проигрыши куплета припева, было бы интереснее. Я две песни из этой одной сделал. Слушай, ну, вот честно тебе скажу, я никакой дисгармонии не услышал. По мне все прозвучало ровненько, неплохо. Вот, поэтому не буду ничего плохого говорить про ребят. Как бы у меня негативных эмоций не вызвали они. Так, Пашка, привет. Привет, группа «Цианид». Кстати, завтра... Паш, я еще не решил. То ли завтра, то ли в следующую среду. Я просто посмотрел, пока я был в отпуске. Мастодонты, наши старички, старперы, старослужащие неформатного радио понагрузили кучу треков. Я погляжу, какое их там количество. Вот, я понимаю, что там выйдет на две программы, но кого куда заберу, я еще не знаю. Вот, но вполне возможно, что завтра мы «Цианид» послушаем. Так, ладушки, что там еще у нас? Что там у нас еще написали? Вот, Алиска написала, что они... где? Вот, они прекрасны. Они прекрасны, «Дети птиц». Что пермякам привет от пермяка передали. И все. Гуля нарисовалась. Привет, Гульнара. Привет тебе. Привет, здравствуй. Давно мы тебя тоже не видели. Где ты? Где ты, понимаешь, все пропадаешь? Ладно, едем дальше. Далее у нас группа 3Ч. Это я теперь знаю, как их называть, потому что они у нас уже были. Это опять Питер. Вот, и сопроводиловка выглядит следующим образом. Новая песня группы 3Ч, второй официальный релиз в целом и первый в этом году. И сразу с козырей. Вот так вот. Второй официальный релиз. Второй. 3Ч. «Стриптиз» называется. Трек «Поехали, ставим, слушаем». Вы обязательно комментируйте. А я, может, еще и замахну. Поехали.

А итак, друзья, 22.01.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже летел. Я тут жаловался, пока мы слушали 3Че со стриптизом. Вот я тут всем жаловался и плакался. А чё бы и нет-то, да? Ну, нужно мне иногда поплакаться. Вот, Гуля у нас нарисовалась. Пишет, за рулем не рубит, но жду весну. Вот. По одной дороге ездим, тоже 40 километров. Ну, может, даже и по одной. Так, Витос пишет, у нас концерт прошел. Машка заболела, перенесли на неделю. Не долечилась, концерт отработал, снова слегла. Слушай, ты знаешь, я не люблю играть концерты, когда горло болит. Потому что это прям вот настолько убивает всю идею концерта. Поэтому лучше бы она долечилась. Я, кстати, вот 5 числа играл в Москве, когда я прям последнюю песню отпел. И я понял, что все, больше я ни одной не смогу спеть, даже если на бис закричат. Сорвал реально горло. Вот, поэтому горло надо беречь. У музыкантов горло это все. У вокалистов, по крайней мере. Так, Алиска пишет, такое состояние после ковида, по себе знаю, но скоро весна, будем жить. Мы будем жить по-любому, даже если весна не придет, поверь мне. Я подозреваю, что все это из-за того, что снега много. Мы же тут Коляновне сотрясли мысли. У меня Коляновна сотрясение мыслей заработала, потому что мы ездили в Новый Иерусалим. Вот, там люди, там огромный храм. Вот, и он стоит на высокой насыпи, и люди там катаются на бубликах катаются вниз. Вот, а мы перед концертом как раз успели туда заехать, и как раз вот этот снегопад начался жуткий. Мы как раз застали начало снежной звезды. Снежной, я сейчас материться не буду, потому что мы в эфире на радио. Вот, если бы только на стриме, я поматерился бы. Вот, эту снежную звезду мы застали. И, короче, мы пошли с Коляной вот по этой насыпи. Там люди катаются, и нам предложили, а хотите бублик? А Колянова сказала, давайте. Села на него, полетела вниз и срубила, понимаешь, дерево своей головой. Хорошо, что в голове были мысли. Хорошо, что там были мысли. Они самортизировали, дерево сломалось. Коляна на неделю у нас тут поблевывала. Голова болела, но ничего, сейчас хорошо. Так, вот пишут нам, Алиска, ищите чайный гриб, очень помогает при ларингите. Слушай, не знаю, надо попробовать. Мне при ларингите помогает, у меня всегда вот на все один рецепт. Вот это вот, оно мне всегда помогает и ничем не болею. Абсолютно. Вот, кстати, не бухал я, когда я заболел ковидом, я как раз неделю до этого не бухал. Вот, и сразу раз организм получил встряску, целую неделю не пил и заболел. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Так, вот Олежек пишет, вот это живенько, про носки и штаны с трусами актуально, позитивненько. Перечисление гардероба нижнего белья, что все поснимал, меня улыбнуло, но вот скудность слов немножко приутомила. Приутомила скудность слов. Ты знаешь, давеча позавчера, по-моему, в Ютубе какой-то чувак рассказывал про негативный опыт работы с агрегатором OneRPM. И он рассказывал про какую-то песню, которую вот он спел, и она стрельнула. И прям. И он ее тут же взял и спел под гитару. Я думаю, чуть не выматерился. Думаю, блин. И вот это вот люди слушают. И прям там он показывает реально там до хрена прослушиваний. Я вот думаю, у нас молодежь деградирует. Молодежь деградирует, надо что-то с этим делать. А к чему приучать молодежь? Я не знаю. В школе им ничего не дают. Учителям учеников бить запретили.
Вот, они на них воздействовать тоже никак не могут. Родителям на школьников посрать, потому что у них какие-то свои заботы, а тем более молодые родители, они еще не перебесились, а уже нарожали. И вот они спихивают в школу, а в школе ничего с ними нельзя делать. В итоге растет поколение... Да я все-таки выматерюсь. Поколение долбоебов. Вот, единороссы на севере, привет. Привет, единороссов. Вот, нет, которые слушают у нас эфиры, сейчас у нас еще одну вышку закроют. Вот, и я не знаю, что с этим делать, да, давайте что-то с этим делать. И я с чего начал-то? Вот, с того, что Олежек вот написал, скудость слов немного приутомила. Ты счастливый человек, я считаю. Раз тебя утомила скудность слов, значит, ты мыслящий человек. Вот побольше бы таких. Я так подозреваю, ребята просто двигаются в модном направлении. Но мне кажется, мода это ни к чему хорошему не приведет. Вот, наверное, вот я вот так вот думаю. Я вот так вот считаю. Вот, пишут там, это поколение думает только 30 секунд. Так они не думают. В том-то дело, что они не думают. Они тут же бегут повторять. Вот, я думаю, что когда мне жить... Когда я узнаю, что у меня рак мозга, и у меня там жить мне осталось секунд 30, я, наверное, в ТикТоке отрежу себе яйца, чтобы вот это поколение тупых тоже себе отрезали яйца и... уже не размножались, а мне все равно умирать. Вот, ладно, ребят, пошли дальше. Далее у нас рыба-пила. Рыба-пила. Так, рыба-пила. Медведь ела. Зайца танцевал. Ты танцуешь не со мной. Город Свердловск. Группа «Пила» образовалась в 2010 году как дуэт автора песен Евгения Серебрякова, он же Джон Глюк, и гитарист-аранжировщик Олег Румянцев. Здесь всегда есть место... традиции эксперимента, стоит лишь настроиться на одну волну с участниками группы, от обыденности не останется даже следа. А добро пожаловать в путешествие к странным, но таким притягательным островам поэзии, музыки и фантазии. Рыба-пила, Свердловск, ты танцуешь не со мной. Поехали!

смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, к вам еще. Так, Гуль пишет: «Сори, сложно ехать и писать, зато слушаю с удовольствием». Гуль, привет тебе, не отвлекайся, ехай, потому что сейчас дорога сложная, все мокро, скользко, в жопу, не отвлекайся. Слухай и ехай. Вот, мы знаем, что ты с нами. Так, интересный вокал, пишет Алиска. Витос написал: «В Свердловске всегда было много интересных групп, зачет». Стаска пишет: «В ТикТоке вообще никто не думает». Да, в ТикТоке никто не думает. Я сейчас вот за эфиром на стриме жаловался, что вот в ТикТоке очень много народу, и хотелось бы оттуда как-то перенаправить этот поток в нашу секту, в секту думающих людей на неформатное радио. Вот, и я вот думаю, чего бы, какой бы контент я мог сделать на ТикТоке, не превращаясь, ну, я это назвал правильным словом, а как, подождите, у нас же есть официальное слово, да, в гомосека, не превращаясь в гомосека, не тыкая указательным пальцем в анус и не делая себя клоуна, вот какой бы контент Зухер мог преподнести в ТикТок, потому что, ну, как-то хочется оттуда народ выгонять и загонять к нам. Много его там, грех такому месту пропадать. Так, что там еще у нас? Олежек пишет: «Послушал, по музыке скажу, интересная вещь. А вот с вокалом немного не понял. Надо еще послушать». А что ты там не понял? Нормальный, хороший, брутальный мужской вокал. Вот, все путем. «Рыба пила все путем». Это Свердловск. Мне кажется, они у нас уже были, потому что название знакомое. У нас была «Живая рыба» из Питера. «Рыба пила» у нас, по-моему, тоже была. А еще у нас были какие-то «Бобры». «Бобры» у нас были с чемоданами. Так, «Забить осиновый кол в ТикТок». Я за... Слушай, ну, тут смысл не в том, чтобы забить, а мне хотелось бы поиметь этот ресурс, да, то есть, ну, как-то его тоже чем-то наполнить от имени неформатки, но вот чем, я не представляю. Вот, ну, реально. Я смотрю, что там люди делают, да. Они занимаются херней. Ну, материться нельзя, я сейчас в микрофон говорю. Вот, и как бы херней заниматься не хочется, но ресурс большой, хотелось бы его поюзать. И вот я думаю, что бы туда такое замутить. Дэм, привет, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Я сегодня очень переживал, что ты придешь и будешь рисовать, а я не смогу кидать твои картинки, потому что у нас тут жопа полная. Вот, давай сегодня не рисуй. Сегодня не рисуй, давай будем рисовать завтра. Вот, и все равно все две песни осталось, поэтому как бы вот. Так, ладушки, поехали дальше. Далее у нас Карелия, Петрозаводск. Zephyr Walker, Десерт называется трек, и сопроводилась такая: «Все, что мне нужно, друг, это глоток свежего морского воздуха. Особенно, когда город уже схватился мертвой хваткой и душит, не отпуская». Вот, не знаю, о чем это, давайте слушать. Zephyr Walker, Петрозаводск. У нас, кстати, Карелия почему-то любит англоязычные названия своим группам давать. А, вот, Дэм болеет. Дэм, выздоравливай. Дэм, выздоравливай, не болей. Болеть это неинтересно. Поехали.

Итак, друзья, 22-20-55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут за эфиром... сейчас предыстория. Это предысторию скажу. Услышал я группу The Free Walker, и я еще удивился, что Петрозаводск, The Free Walker, Desert. И я думаю, сейчас вот прям... Когда началась музыка, я прям оба ушки надел, наушники. И потом вот это херакское пошло. Вот я прям за эфиром говорю, нахрена рязанский парень занимается тай-чи, да? Прям режет вот этот петрозаводский английский ухо. Вот, смотрите, что люди пишут. У меня хреновенько с албанским, а песня отличная. По мне лучшая за весь эфир, но это лично мое мнение. Но на родном нашинском была бы бомба. Вокал красивый, певучий. Вопрос к данной группе. А есть ли на русском этот трек в вашем трек-листе? Вот так. Меня, честно скажу, меня коцнуло по ушам вот это произношение английского. Зачем вы пишете... Вы, ребята, вы в Карелии живете. Вы люди, которые пропитаны севером. Вы пропитаны севером. У вас такая природа вокруг. Блин, это же прям вот тут... Какой тут нахрен английский? Какой тут же прям вот надо рубануть так рубануть. Ну, это мое мнение, конечно. Делайте, что вы считаете нужным, но тогда подтяните английский, потому что очень слышно, что вы из Петрозаводска. Вот. Ну, прям вот честно, ухо режет. Музыка красивая, вокал классный, голос хороший. Но вот это вот прям вот... Да. Не выдержал я. Вот, и когда я вот это услышал, я снял наушники, уже одним ухом слушал, ну, потому что больно. Я тут разговаривался и начал жаловаться людям, что, наверное, хочу попробовать выучить испанский язык, потому что с английским как-то у меня за 44 года ни хера не вышло. Вот, думаю, надо попробовать испанский, потому что, когда наконец-то придет зомби-апокалипсис, мы с Коляновной погрузимся в мой Зухирабиль и поедем в Мексику. В Мексику, и чтобы понимать надписи на испанском, хочу попробовать выучить испанский. Ну, и говорят, что попроще, чем английский, потому что там заморочек меньше. Он по смыслу ближе к русскому, чем английский. Вот, думаю, надо попробовать. Вот. И Стаска написал, у моей жены на работе кабинка есть. Я говорю, блин, а у моей жены кабинки нет, она в таможне работала, и 10 тысяч платили, уволилась. Оказывается, кубинка, Т9. Слушай, ну, классно было бы найти носителя языка, конечно же, и так вот хотя бы раз в неделю общаться. Это было бы прям вот идеально, да, в каком-нибудь скайпе, ватсапе, где-то. И это, наверное, самое правильное изучение языка, погрузиться именно в... Вообще, лучший вариант, конечно, уехать в Мексику, но кто меня, блин, выпустит? Кто меня с такими долгами судебными выпустит, понимаешь, в Мексику? Никто. Да и три собаки тоже с ними как-то проблематично. Четыре. Одна еще же в будке сидит на цепи. С четырьмя собаками по Мексике... Проблематично. А так бы, конечно, вот выкинуться бы куда-нибудь на месяцок, на два в испаноговорящий регион, в испанскую область, в город Испанию, в испанскую область, и там месяцок-два пожить, и прям можно, я думаю, выучить его моментально. Так, что там еще? Есть ли информация о группе? Слушай, есть информация, что называется она The Free Walker. Вот, больше про них ни хрена не... Ну и написано, что они из Петрозаводска. Больше ничего про них не написано, поэтому уж извиняйте. Все комментарии зачитал. Поехали дальше. Вот смотрите, еще один трек на албанском. И называется на албанском. И я не знаю, как я это сейчас буду читать. Давайте я сперва зачитаю сопроводиловку. Участники сборника «Охота 103. Легенды русского рока с французским шармом». Вот. А вот теперь я это должен как-то прочитать, да?
учитывая, что я по-английски-то не особо, а тут еще и французский, давайте я буду читать как есть. Да простят меня французские, понимаешь, слушатели. Legends du Rock Russe, Les Boutiques, вот, планета Земля, ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22-28, краткость «Сестра таланта». Очень быстро отзвучал трек. Вот. Так, ну и чего? Что хочу сказать? Вот, смотрите, Витос пишет, в школе французский учили, ни хрена не помню. Вот, где тут заявленный французский шар? Он спрашивает, а-ля группа The Matrix, наркомана Самойлова. Так, Дэм пишет трек на любителя. О чем песня-то была? Что водку здесь не продадут? Ты знаешь, мне кажется, вот то, что я говорил на стриме, пока звучала данная песня, было более наполнено смыслом, чем сам текст. Но, в принципе, ты знаешь, мне понравился саунд. Мне понравился саунд в самом начале, пока не начали петь. Так интересненько звучало. Я даже обе ушки надел на ухи. Вот, а потом что-то прям раз и все. Ну, водку здесь не продадут. Так, зачем французское название группе, поющей на русском? Вот мне тоже непонятно. Вот честно, Олежек, я не знаю, зачем люди этой херней занимаются. Вот, ну, назвали бы, если уж им хотелось что-нибудь такого экстремального, назвались бы квадратными шнурками Гагарина, там, я не знаю, мокрой головой Лермонтова. Сейчас название-то придумать, чем больше грибов сожрал, тем чуднее название. А тут, видишь, все на французском. Мало того, что хрен выгоришь, но еще и не соответствует содержимому. Ну ладно, как бы послушали, проехали. Вот, давайте ехать дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко в «Холодной сонате», «Пермяки». Музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова, играет в загадочном стиле современной неоромантики. Ребят, я периодически, они у нас попадаются в бомбардировке. На сайт они треки не грузят почему-то. И я всегда говорю, что вот у меня всегда два резких отношения к ним, да? Мне или очень нравится, или очень не нравится. Каждый трек для меня, он прям вот всегда лотерея. Поэтому не знаю, что будет сейчас. Ну, давайте послушаем. «В холодной сонате» называется трек. Пермь, Нестеров, Бондаренко. Поехали.

А итак, друзья, 22.37 на моих зеленых системных. Ну вот, смотрите, я говорил, что у меня Нестеров и Бондаренко, они всегда очень прям жестко противоположные всегда ощущения. Да, мне или очень нравится то, что они сделали, или очень не нравится. Вот, данный трек мне, как ни странно, очень понравился. Единственное, что, конечно, он красивый, да. Он, я на стриме как бы за эфиром говорил, я снял наушники, включил колонки. Вот мне кажется, туда бы вот баска бы добавить. Прям вот он какой-то получился гнусавый бас. Вот, ему бы глубины такой объемной добавить. Он бы, мне кажется, прям вот лучше бы заиграл бы трек тогда. Ну и, конечно, вот длина. Длина 7 минут почти. И он достаточно монотонный. Где-то вот на 4-й минуте я понял, что устал. Что устал. Красиво, хорошо, интересно, но вот на 4-й минуте уже устаешь. Поэтому, как бы, пожелание ребятам, ну, я не знаю, прислушаются, не прислушаются, сделать радиоверсию трека, во-первых, да? Потому что, вот, ну, мне кажется, вот он бы украсил бы. Ну, и вот с басом поработать бы, конечно, было бы вообще шикарно. Хотя, тут, как бы, это понятно, что вкусовщина. Вот, ну, я просто считаю, что вот на таких он получился такой достаточно... как назвать-то правильно? У трека есть пикантные места, да, вот такие, они прям раз и впаиваются. Ну, красиво, красиво на самом деле получилось, но вот чуть-чуть недодуманно. Но опять же, это мое мнение, да? Так, что тут? Витос пишет, достойно звучит, убаюкали, только сейчас срубит. Гуля пишет, ужас. А чего ужас-то? А так, ты ехай, не пиши, не отвлекайся. Так, Дэм пишет, как по мне, должен быть акцент, инструментальный всплеск, что ли. Ну вот, да, монотонность. Вот эта монотонность, она, конечно, подвела малеха трек. Так, что там еще? Дэм, все, что хочешь мне скинуть, ну куда? Ну, в личку напиши во ВКонтакте. Попробуй туда зашвырнуть. Так. Вообще лучше на почту кидать, потому что меня во ВКонтакте бесит, когда ты включаешь музыку, а там начинается реклама, и мне прям хочется разбить телефон об стенку. А я их уже много разбил. Потому что если есть возможность, лучше кидай на почту. Zucher@neformatnyru. Вот. А если нет возможности, ну, кидай тогда во ВКонтакт. Ну, чего уж тут. Потерплю. Так. Что там у нас еще? Вкрапление психодела в рамках жанра. Вот смысл текста не уловил. Олег, я текст не слушаю, ты знаешь. Поэтому мне сложно про текст что-то сказать. Я голос слушаю как еще один инструмент в аранжировке. Вот для меня он звучал гармонично, красиво. Так, длинноват трек, не показалось ли вам? Вот это поднапрягло, и все в одном мотиве. Покороче был бы трек, думаю, было бы поинтереснее. Ну, или покороче, или хотя бы разбавить звоночками, свисточками, то есть что-то туда, какой-то вектор дать, да, чтобы куда-то прийти и откуда-то потом уйти. Вот. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нету. Так, это был 10-й трек от компании «Бомба Питер». Сегодня у нас был 70-й юбилейный эфир неформатной бомбардировки конкретно этой программы. И мне кажется, неплохо. Мне кажется, вполне себе неплохо он прошел. Вполне себе интересные ребята прозвучали. Жалко, что никого из ребят не было в чате. Никто с нами не захотел пообщаться. Это меня всегда вот это... даже не то, что обижает, расстраивает. Ну как так? Ну, вот хотелось бы задать вопросы, да, хотелось бы подискутировать. Вот, Натаха, привет, пишет. Удачно я зашла на финал. Привет, Натаха. Ну, завтра не проспи. Завтра мы будем тут в полной мере. Вот. Что будет дальше, друзья? В четверг. Не завтра, не сегодня. В четверг. После программы «Все гениально просто», которую рекомендую всем вам послушать в этот четверг, потому что у Юрки это будет, во-первых, юбилейная 20-я программа, а во-вторых, программа посвящена его 50-летию Юркиному. Вот. И у него будет дважды юбилей, и там
интересная программа, там все музыканты задавали ему. Обычно он терзает всех вопросами, а тут они его терзали вопросами. Так, должно быть интересно, не пропустите. Так вот, в четверг ночью, поздно, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Голосовать можно будет все две недели, вплоть до 8 вечера через следующего вторника, следующего четного вторника. Вот, ну и, собственно, победителя выберем. Вот, я с вами прощаюсь до завтра, друзья. Завтра у нас будет неформатный миксер. Завтра будут у нас мастодонты. Вот, я не знаю, буду ли я их выбирать сегодня или завтра. Наверное, сегодня ночью придется посидеть. Вот, короче, завтра веселимся. Завтра веселимся, поэтому к 9 подтягивайтесь. Сейчас машу вам всем лапкой, говорю до свидания. До завтра, не болейте, любите друг друга. Все будет хорошо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay». А остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе. И народ-то понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

пистолет на остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно,

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени и осени.

Amen.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

полуденный зной, с утра жара, в одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеёй

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных подниму.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель Гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более... панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унцы. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир Радио.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

согреты, они научены, их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину, Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело, карьера на карьере между землей и небом.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: В эфире

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Многие спросили, а что тут происходит? Что тут происходит? Спросили многие, кто уже у нас давно. Вот, поприветствую всех новеньких. Мы на самом деле тут уже за эфиром уже начали общаться на стриме во ВКонтакте. Вот, уже я познакомился с некоторыми, поздоровался практически со всеми. Вот, и, собственно, что происходит-то? Я хотел в среду сделать анонс, но забыл. Забыл как-то, ну, видимо, уже человек-улитка уже не тот. Человек-улитка стареет. Вот, сегодня мы запускаем новый проект. Ну, как сказать, новый. У нас есть замечательные друзья в Питере, компания «Бомба Питер», теперь они называются «Балт Мьюзик». И с ними мы делаем два раза в месяц эфиры, они нам присылают треки. Но у нас же есть и не менее замечательные, и не менее дружные друзья в Москве, с которыми мы очень давно дружим. Компания «Правда Музыка», это тоже издательство, только в Москве. У нас есть северная столица, есть столичная столица. Вот, и решили мы с Ваней делать, ну, практически то же самое, что и на «Бомбардировке». Вот, но делать мы это будем в последнюю пятницу месяца. Вот, поэтому, собственно, формат программы, я думаю, не сильно изменился. Будет он практически такой же. Слушаем треки, голосуем, обсуждаем, комментируем. Для музыкантов это возможность прозвучать прям сильно-сильно, много-много, на большое количество людей. Вот, ну а для нас лишний повод пообщаться с вами. Вот, Октябрина пишет: скажи, пожалуйста, музыку, название, что сейчас играла. Я с 2008 года искал. Слушай, сейчас у нас играл Вадим Филипков, насколько я помню. В миру, в музыкальном миру он себя называет Билли Пок. Вот, и какой-то вот из его треков. Ну, я просто вот по этим характерным «я-я-я» искала тебя, узнал. Могу тебе точно сказать. Так, что сейчас на фоне? А, на фоне играет. Слушай, насколько я помню, эта музыка ко мне попала когда-то давным-давно в эфир, как одна из эфирных музык. Вот, и закрепилась у меня. По-моему, это называется «Казантип». Слушай, по-моему, это называется «Казантип», а у меня оно в тегах написано просто «Drum'n'Bass», «Drum'n'Bass». Вот, поищи по названию «Казантип». Я думаю, тебе будет счастье. Так, далее рассказываю, как общаться будем-то мы. Во-первых, у нас есть, конечно же, чат прямо на страничке прослушивания. Все, кто нас слушает в онлайне, не в FM, а в онлайне с сайта. Вот, там прям внизу под проигрывателем, ну, во-первых, идет стрим ютубовский, там можно увидеть мою морду, плюс прям под стримом есть чатик, в который можно писать, и, собственно, все эти комментарии появятся прямо на стриме, на видео. Вот, и кому, ну, неохота там регистрироваться, туда заходить, можете общаться со мной в комментариях к стриму. Стрим идет во ВКонтакте в группе «Неформатное радио» и в Ютубе на канале «Неформатное радио». Собственно, эти комментарии я тоже вижу, тоже читаю. Вот, рассказал. Далее, что еще? Кто хочет слушать качественно музыку, слушайте, конечно же, радио. То есть или FM, или онлайн-поток. Именно радио, не стрим. Вот, на стриме музыка звучит так себе. Вот, плюс тут я могу ругаться матом между песнями, поэтому если вас слушают дети, убирайте их нафиг или одевайте наушники. Вот, потому что нет-нет, да и выскочит из меня что-нибудь. Но это как бы за эфиром. Во время эфира все хорошо, поэтому все, кто слушает радио, не пугайтесь. Там все будет корректно и хорошо. А вот на видео я прям, ну, чистое животное. Вот, могу сказать что угодно и когда угодно. Вот, ну и, собственно, все. Все, я вам рассказал все основные тезисы. Вот, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Ваню приветствую. Вон Ванек написал. Проверка связи. Мы видим. Мы видим тебя. О, двухметровый друг. Мой двухметровый друг. Мой двухметровый друг в пончо. Вот, в свое время мы с Ванькой познакомились в связи с фестивалем мото «Малый Рослаец». И до сих пор дружим. И, надеюсь, ничего нас, понимаешь, не поломает нашу дружбу. Так, ладушки, давайте начинать, друзья. Давайте начинать. Илюха, привет! Пишет вот самое интересное. На стриме Красногорск к нам подтянулся. Вот. Гули пишет, безобразное, неформатное безобразие. Я про отмену фестиваля. Ребят, да, фестиваль я отменяю. В 24-м году мы должны были сделать фестиваль. Но когда я его планировал, как бы никто не ожидал, что произойдет некое событие, которое, ну, скажем так, перевернуло весь мир. Я уж не говорю про неформатное радио. Поэтому, ну, во-первых, скажем так, я побздохиваю, чего ж тут греха таить, потому что в связи с данными событиями на этом фестивале может произойти все, что угодно, ребят. Поэтому я решил, рисковать не будем. Да и по большому счету устраивать какое-то веселье и дебош, когда такое происходит, тоже я считаю это некорректным. Поэтому фестиваль я отменил. Вот, когда все закончится, а оно когда-нибудь рано или поздно все равно все закончится, если останемся все живы, если не засыплет нас радиоактивным пеплом, обязательно замутим огромный open-air и, собственно, будем там дня три отжигать. Вот. Так, Максим, здравствуй. Томск на связи пишет. Слушай, в Томске же сейчас прям поздно-поздно, да, у вас? Февральские тезисы Зухера, да, последние тезисы этого февраля, скажем так. Ладно, давайте начинать. Давайте начинать, ребятушки. Итак, первыми у нас по списку, понятно, что не по значению. Но, кстати, список мне Ванек предоставил, поэтому, собственно, по его сценарию я и пойду. Группа «Тут как тут». Где они у меня? Сейчас я их найду. Вот, и что у них про себя написано. Отдельный дивизион летающих чемоданов «Тут как тут» из Москвы всегда отличается непосредственностью во всем, особенно в исполнении репертуара. Два раза одинаково не сыграет и при этом гонит от души все по-честному. Так, что там? Песня «Мир не против» является темной лошадкой. Дело в том, что никто никогда на нее особо не ставил. И то, что она многим запоминается, достаточно удивительно. Ведь, по сути, вся песня о том, что творческая единица обречена на одиночество. Вот с этим я прям согласен. Ну, давайте ставим, слушаем. Сейчас я вам ссылочки все скину. Кстати, да, предварительно все треки были загружены на сайт неформатного радио, поэтому буду кидать вам ссылочки. Вот, можете там слушать, можете загружать к себе абсолютно законно. Вот, ну и, конечно же, комментируйте треки прямо в чате, прямо в стриме, и будем обсуждать вместе. Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте. 21:12:55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Ну, вы меня слышать начинаете где-то так. Это секунд через 20, 30, 40, в зависимости от вашей дальности, от меня. Вот. И только что у нас отзвучала группа «Тут как тут». И мне тут вот Серега Васильев в YouTube пишет: «Тут как тут» много хороших песен, но лучшее все равно «Кораблик». Вот, ну, я честно скажу, ребят, я с творчеством группы не знаком, и, ну, и вообще по одной песне, как бы, составить мнение о группе сложно. Вот, но то, что я сейчас услышал, меня, в принципе, порадовало. Неплохо. Начало, конечно, ну, кто за эфиром слушает стрим, вот, те слышали, я говорю, как же похоже на «Маленькую лошадку». Прям вступление... Прям маленько-лошадная. Прям казалось, что вот-вот я увижу этого пони с мешком белого порошка на спине. Вот. Серега пишет: «Я твердого слушаю с николаевских времен, так что поверь». Ну, я тебе верю. Я ни в коей мере не хотел как-то там засомневаться в твоих словах. Просто, ну, я, ребят, не знаю. Поэтому ни в коей мере не хотел... как-то там засомневаться в твоих словах. Просто, ну, я, ребят, не знаю. Поэтому, ребят, музыканты, кому как бы

А потом они же его ненавидеть все начнут. Вот, оптимально грузить там 3-5 треков в неделю, там каждый день по одному, по два, по одному, по два. И будет здорово. Вот. Так, Октябринка пишет, что она написала? Интернета пропало, вернулась. Музыка приятная. Вот. Музыка приятная. Так, Дениска наш, Пэш, воронежский друг пишет, забежал на минуту, залип, а у меня гуси, коровы не кормлены, вот, свиньи уже померли, не успел. Лех Степаненко нарисовался, здорово, Донецк, пишет, что за движуха, тут сегодня, слушай, у нас программа, кстати, мы с Ванькой думали, как назвать, я так это взял на себя смелость и назвал эту программу «Последняя пятница». Вот, потому что выходить она будет каждый месяц в последнюю пятницу. Вот, сегодня я, конечно же, с чаем, а так вот, наверное, последние пятницы мы будем делать оторвышные. Вот, я буду тут жарить шашлык. Кстати, когда будет тепло, мы прям переместимся в мою шашлычную студию, где горит огонь, где можно жарить мясо, вот, стрелять по соседям из гаубицы, ну и прочими веселыми штуками заниматься. Вот, так что следующие программы будут, я думаю, повеселее. Ну, сегодня так вот, сумбурно начали. Вот кто за то, чтобы называть программу «Последняя пятница»? Давайте проголосуем. Ну, или предложите свое название. Тоже будет неплохо. Так, что там нам пишут еще? Было приятно слышать это про песню. Вот, Октябрин пишет, мы делаем музыку, не знала, что можно. Спасибо за информацию. А почему нельзя-то? Ну, мы же для этого и существуем, чтобы... Понимаете, есть такая штука, как телевизор, есть такая штука, как коммерческие большие радиостанции. Вот, туда обычному человеку невозможно прорваться, но... Неформатка за 20 с лишним лет она уже набрала столько слушателей, вот, и реально благодарных слушателей, потому что кто к нам заходит, включают радио, и все, они остаются с нами навсегда, потому что у нас реально большое количество талантливых музыкантов. Реально любой человек с любым вкусом музыкальным найдет для себя что-то еще. У нас эфиры достаточно разножанровый плейлист в ротации. Плюс у нас есть еще три канала дополнительных, да, там попсуха, электронная музыка и, ну, и рэп, хип-хоп, куда же без него. Так что мы всем, понимаешь, условиям удовлетворяем. Поэтому, музыканты, грузите свои треки. У нас много людей, много слушателей. И это реально для вас подспорье. Вот, плюс, музыканты, кто участвует. Я, ну, просто, как это, забыл сразу сказать. Давайте я сейчас еще раз скажу. Когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, может, какие-то там ближайшие мероприятия, концерты. Вот, Серега Родионов у нас подписался. Привет тебе, Серега. Это не возбраняется, это, наоборот, приветствуется. Все делается для того, чтобы вас максимально большее количество людей узнало, полюбило и добавилось к вам же. Потому что бывают ситуации, когда люди слышат на радио вашу песню, говорят, блин, нам понравилось, как туда добавиться? А музыканты ссылочку не кинули, и вот, и теряют слушателя, поэтому не стесняйтесь, кидайте. Вот, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас? От чего последнее? Давай на немецком «Останья». Слушай, ну я по-русски-то говорю с переводчиком. Албанский для меня вообще жуткая жуть. Ты знаешь, Леха, я тебе открою страшную тайну. Вот, когда у нас идут программы какие-то, где ребята выступают с албанскими названиями групп, там, с албанскими названиями песен. Мне что, Ванька? Ванька мне пишет прям транскрипцию по-русски, как писать это по-английски. Вот что Дашка из «Бомбы Питер», то же самое, она мне пишет вся транскрипция, потому что для меня это жуткая жуть. Я просто не вывожу. С детства никакой склонности к языкам не было, ничего у меня не прижилось в голове, кроме матерного русского. Вот, ну и плюс же я работал строителем всю жизнь, я работал 5 навигаций на пароходе, то есть представляешь, да, какое у меня отношение к русскому, к русскому благозвучному. Вот, поэтому я всегда всех предупреждаю, если стрим смотрите, обязательно или наушники, или детей из комнаты выгоняйте, могу понимать.

понимаешь, совсем по-русски заговорить. Так, Гуля пишет, не хотела писать, но напишу. Мне не хватило, может быть, жесткости. Глаза же не могут просто висеть на стене. Вот! Я тоже вот эту фразу поймал. Глаза... смотрят на меня со стены глаза. Как это можно было прибить, понимаешь, глаза на стенку? Ну, как это? Это поэт, он так видит. Он так видит, ему так нравится. Ладно, давайте не будем докапываться. Что там еще у нас? Что нам еще написали? Вроде все. Вроде все. Поехали дальше. Далее у нас Евгения Онегина. Причем это вот прям одним словом, я так понял, хэштег. Хэштег Евгения Онегина. Сейчас мы ее найдем. Так, давайте я тут как тут закрою, чтобы мне тут не путаться во вкладочках. Так, что там у нас Женя про себя написала? Вот. Поэтесса, певица, автор песен, выпустила 2 музыкальных альбома, несколько синглов, автор книги стихов, лауреат международных литературных премий, член жюри крупных литературных, стихи и песни пишет больше половины жизни, 5 лет выступает с концертами в столицах и городах России. В столицах и городах. А, ну у нас 2 столицы, да, так это? По-человечьи у нас 2 столицы, а так, конечно же, 1. Так, вот, Ваня написал, тут как тут легендарная московская бард-рок-группа. Ну, я-то их не знаю, я-то не в Москве, поэтому для меня они не настолько легендарны. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к Евгении Онегиной. Трек называется «Маргарита», я так понял, дислокация Москва, да, где сейчас я найду, мне тут Ванька же присылал все. Да, город Москва, дислокация, инди-рок. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете, я слушаю вместе с вами. Вот, поехали. Так, где я мышку потерял опять? Вот же она, попер.

Итак, другие подруги, 21:25:12. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас. Тут на нас Ванек наехал уже просто наехал. Говорит, друзья, не нужно обсуждать сведения. Давайте обсуждать вайб песен, поэзию и прочую абстрактную билиберду. Но мы, собственно, этим и занимаемся. Вань, ты зря прям накинулся-то на всех. Еще, по-моему, ни одного комментария не было про сведения. Причем, в принципе-то, пока же все же хорошо звучит. Я сейчас вот Евгению Онегину даже специально наушнички одел. Послушал, как коротенько послушал. Мне такое нравится. Так, что там? Леха пишет из Донецка, который: мне песня этой барышни Земфиры отозвалась, не знаю. Слушай, ну почему так сразу прям раз и Земфиры? По-моему, если только сравнить немного тембр голоса, а так, в принципе-то, совсем нет, совсем же не туда, зря ты так. Вот, Юлька у нас нарисовала Стерехова, которая Юлте. Которая тоже вот это, жемчужина наша, тоже автор-исполнитель, вот, тоже поэтесса, и тоже прям всю ротацию забила, практически все треки у нас в ротации крутятся постоянно. Что там, мне Земфира здесь пишет, не увиделась, вот мне тоже не увиделась, мне понравился прям такой этот, рваный ритмец, я прям, люблю я такие штуки, когда четко так та-та-та-та-та-та, раскачка есть, когда мне нравится, прям здорово. Ну и, конечно же, когда девочки поют, это приятно, особенно когда хорошо поют. Вот, поэтому Евгения Онегиной прям от меня большой, понимаешь, жирный плюс, жирный смайлик, жирный плюсик, мне понравилось. Вот, народ что-то как-то неактивно у нас комментирует треки, вот, но зато мы активно болтаем о всяком разном. О всяком разном, зато мы болтаем замечательно. Так вот, что у нас тут Ванек пишет, прекрасный лирический автор Евгения Онегина. Ну, это же замечательно, это же просто замечательно. Собственно, Женя, мы ждем от тебя еще песен «Грузи, не стесняйся» к нам на сайт. Вот, обязательно послушаем, потому что, по одному треку, понятно, сложно составить впечатление о музыканте. Вот, а вот 2-3, 20-30, это уже хорошо. Но только, умоляю, не обоймой, не пачкой, пожалуйста. Вот, ладушки, поехали дальше. Далее у нас группа «Чистое небо». Так, сейчас я, знаете, что Евгению Онегину закрою сразу, чтобы мне тут не путаться. Не путаться, чтобы мне во вкладочках. Так, сейчас, где у нас? «Чистое небо». Да, вот они. Дислокация. Москва указана. Так, что там у нас написано про них? Вот, коллектив московских романтиков, творчество которых уходит корнями в московскую традицию поп-рок-музыки. Да ладно? Да. А какая? Ну-ка, позабавьте меня. Пока я читаю, расскажите мне, какова московская традиция поп-рок-музыки? Мне даже интересно. Так, характерный звук в песнях, приближенный к московской новой волне второй половины 80-х годов. Манера вокалиста, подход к звуку, к аранжировке, к записи, в которой нет лишних инструментов, нет ни одной недосказанной мысли или ни одной случайной ноты. Песня «Выше, выше» — первая песня первого альбома группы, который вышел в марте 2019 года. Какие скромные пацаны, какие прям скромные ребята. Вот, давайте послушаем, а что делать-то, поехали. «Чистое небо», что там у нас, «Выше и выше», «Москва», ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 21:33:23, вот такое красивое системное время у меня на компьютере. Нарисовался наш питерский друг Павел Павлов. Здорово, пишет вот это нежданчик. Но я адски устал и хочу спать. Арбайтен весь месяц. Слушай, весь месяц. А, Октябрин у нас из Пензы. Смотрите, вот в Пензе я тут задал вопрос за эфиром. Сколько стоят среднестатистические очки на морду лица? Вот, смотрите, какой разбег. Ну, мы тут пришли к выводу, что Зухер слепнет. Я хочу себе двое очков заказать. Одни хочу маленькие велосипеды, как у Леннона примерно такие. Даже, как у кота Базилио, вот. Вот мой идеал, мой кумир — это кот Базилио. Вот. И одни хочу, как у черепахи, тортилы здоровые на всю морду, чтобы были, чтобы на них, в них на работу ездить. Вот, чтобы можно было столярочкой заниматься, плотничать, болгаркой жужжать, понимаешь, не меняя средства обозрения. Вот, и смотрите, прихожу к выводу, что цены вполне везде разлетаются. Вот, в Пензе очки 15-30, простенькие 5 рублей. Вот, в Донецке 5 рублей. Так, что там еще у нас? Катюха Григоренко... А, вполне танцевальным... Так, все, очки уже мне не... Про очки мне больше никто не пишет. Ну, давайте вернемся, да. Давайте мы все-таки тут занимаемся музыкой, а не очками для Зухера, да. «Чистое небо» группа отзвучала выше и выше. Вот что нам пишут. Прикольная песня, а точнее аранжировка. Саня Абрамов пишет: «Карелия, город Петрозаводск, лидер группы «Свои имена», хотим в эфир». Саня, Петрозаводск, очень люблю этот город. Очень часто раньше проезжал мимо него по пути в Мурманск. Вот, когда работал на большой грузовой машине. И прямо на въезде в город, за переездом, внизу там вот у вас есть такая кафешечка классная. Я прям там... Частенько балдел. Так, вполне танцевальная музыка, пишут. Что там? Вот Максим пишет: где танцевальная музыка, там и диско, и новая волна. Вот, Саня, грузите треки на сайт Неформатного радио, послушаем, посмотрим. Во ВКонтакте я ничего не слушаю, я вас сразу предупреждаю, грузите все на сайт. Там и я послушаю, и другие диджеи послушают, и просто там народу хреново туча вокруг проходит мимо, там тоже они послушают. И если что-то прям для себя найдем интересное, обязательно возьмем в эфир, а там и в ротацию, вполне себе. Вполне себе запросто. А экстрати из Петрозаводска, из Карелии у нас, по-моему, 2 или 3 группы присутствуют. И многие даже постоянно в ротации крутятся. Вот, так что, вот так вот. Что там нам еще пишут? Серега Даткай, привет! Здравствуй, здравствуй, здравствуй, Серега. Вот, кстати, мы выяснили, что у Сереги там в Кыргызстане уже плюс 15, ребят, представляете, уже плюс 15 у Сереги Датка. Вот, а у нас сегодня минус 13, вот, тоже неплохо. Так, Серега Васильев пишет: «Самарская волна в чистом виде», «Адора Вега» и «Парад планет». Это вот про песню, которую мы сейчас отзвучали. Про песню, которую мы только что отзвучали. И, собственно, все. Комментариев совсем нету больше по треку. Вот, Сереж, ну я не знаю тоже ни «Адору Вегу», ни «Парад планет». Для меня это прям вот... То, что ты мне сейчас написал, для меня это просто белый шум. Я их не знаю. Вот, я на самом деле настолько отстал от жизни за эти 20 с лишним лет существования неформатного радио. Раньше, когда мы только начинали, я еще что-то умудрялся послушать там где-то на стороне. Сейчас я просто банально тупо не успеваю ничего другого послушать, кроме как то, что грузят на неформатку, потому что пока модерация, потом начинаются программы, то все, эфиры и все, и у меня вся жизнь, понимаешь, крутится вокруг музыкантов с неформатного радио. Поэтому вот. Так, Октябринка пишет: слушаю фоном эфир, поэтому молчу. Но про тебя мы уже поняли. Ты как моя жена, она отдыхает, когда убирается. Видимо, ты занимаешься тем же самым. Так, а эфир нравится. Вот, все, их больше нет, а все, их больше нет. Ну вот, видишь, и на нет и сюда нет, значит, я даже их и не услышу. Вот, ладушки.
Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Побережье». Так, сейчас я найду, во-первых, это у нас что? Это у нас город Москва. Во-вторых, закрою «Чистое небо», чтобы они мне тут уже не мешались. Вот они, «Побережье». Чем меня прям цепанула картинка. Единственное, мне, знаете, что меня засмущало? Вот на иллюстрации у них, на картиночке, у них железный дровосек, страшила и лев. Но вот какие-то они до такой степени не родные, потому что я вот эти помню книжки, которые были, ну, книжки Волкова, которые были проиллюстрированы нашими советскими художниками, и вот они там совсем по-другому выглядят. Откуда, ребята, у вас такое видение? Вот, потому что дровосек прям сильно-сильно смахивает на Терминатора. А лев совсем недобрый. А страшила похож на куклу Вуду. Вот, откуда у вас такая картиночка? Ну-ка, раскалитесь. Ладно, читаю сопроводиловку. Группа «Побережье» играет русский рок со струнными инструментами на стихи современных российских поэтов. Так, вот, делаем зарубочку. Хлоп, песни не свои. Так, «Мила Элли», песня на стихи поэтессы Екатерины Кобзевой. Релиз одноименного сингла состоялся в январе 22 года. Песня об одиночестве родителей, оставленных выросшими из сказок детьми, и о настоящих ценностях в жизни. Дойдет ли письмо старого волшебника до самого сердца? Спрашивают они нас. Ну, давайте послушаем и сделаем вывод, дойдет или не найдет. Итак, «Побережье», «Мила Элли», Москва, поехали, ставим, слушаем.

Итак, дорогие подруги, 21:44-28. Вот такое системное время у нас. Смотрите, сколько до вас. Серега Васильев пишет: в Москве в таком жанре была группа Exit. Я рад за тебя, Серега, я рад за тебя, что ты знаешь много московских групп. Я их не знаю, ты уж извини меня. Не потому, что я такой вредный, а просто, ну, реально... Где Москва и где Тула? Вот. Я тульских-то не всех знаю, честно тебе скажу. Вот, иной раз очень удивляюсь, что это группа тульская. Так, Юлта пишет: странно слышать, как взрослые мужчины поют о какой-то муре в наше время. Вот. Для Юльки это лютая дичь была. Так, Октябрина пишет: надо к вам каждую пятницу постараться приходить в эфир. Октябрина, слушай, я не каждую пятницу в эфире, я в эфире каждую среду. Каждую среду. А вот это сегодня у нас первая программа у нас сегодня. Это пилотная программа. Она будет проходить в каждую последнюю пятницу месяца. То есть один раз в месяц. А так я в эфире каждую среду и каждый второй вторник. Вот, это что касается меня. У нас есть много других еще ведущих. У них свое расписание. Поэтому если прям конкретно ко мне, то по средам. По средам, по средам. Так, что там у нас? Что это? Аранжировка интересная, уху не скучно, Макс нам пишет. Гуля помалкивает, как просили. Кто тебя просил помалкивать? Не, давай ори в голос, что это, в голосину кричи, что тебе понравилось? Вот, а что не понравилось, мы сами придумаем. Я же наговорю что-нибудь, а все подумают, что это правда, а я раз и придумал. А я раз и придумал, потому что да, я такое вот оно. Так, оценивать что-то тяжкое бремя, можно я просто буду слушать. Смотрите, что-то все прям как-то неоднозначно к треку отнеслись, всем захотелось помолчать. Так, Серега Даткай пишет: не детская песенка вышла, музыка без затей, над текстом еще бы поработать. Смотри, мне Ваня написал следующее. Сейчас я пролистаю, где у нас это. Вот, стихи современных, а музыка своя. Это вот про группу, вот про эту. Роют интернет, ищут интересные стихи. Слушай, ну, как вариант, наверное, да. Но я как человек, который... За всю свою жизнь. Не, ну она еще, конечно, не кончилась. Может, еще и будет что-то подобное. Но за всю свою жизнь вот я использовал только Два раза чужие стихи. И то это произошло совершенно случайно. Просто вот совершенно случайно. Одну песню я написал специально для девочки, которая у нас участвовала в программах. Вот, но у нее было мало песен. И я у нее нарыл стихи, сделал из них охрененную песню, кинул ей. Это Юлька. Юлька Корж у нас была такая девчонка. Вот. Ей очень понравилось. Она сказала: я ее петь не буду, пой ее сам. Я ее пою. Вот. А вторая песня тоже случайно получилась. Ну, там как? Там половина только чужих стихов. Потому что у меня давно был мотив, давно был припев, но у меня не было слов. А тут мой концертный директор, Иринка моя, моя Ирка, вот, она мне просто кинула во ВКонтакт свои стихи. Она у нас поэтесса тоже, она много пишет стихов. И они прям легли на ту песню, которая у меня давно лежала. Вот. И это второй случай в моей жизни. Вот. А так я, в принципе, все песни пишу сам. Поэтому мне сложно обсуждать вопросы взятия чужих стихов и делания на них песни. Но я понимаю, что этим занимаются практически 80% музыкантов, но для меня это как-то вот, ну, не родной подход. Вот так вот. Так, Оякомова. Привет, Пашка. Так, Сантана, это хорошо, пишет нам Ванек. Ты про что? А, ты, видимо, про Пашку. Так, мы с НЛО из Тулы, знаю, но все не слушал пока что. Но такие интересные ребята, там Васек у них основной рулящий. Но Васька, он такой, он прям... Он на все руки мастер, он и на гитарах играет, и на клавишах играет, и на диджериду играет, а вообще он занимается прям электронной музыкой,
Вот, и вот. А, вот, Ванька узнал песню. Ну, молодцы. Я вижу у вас прям хороший такой знатный диалог. Вот, что касаемо песни «Мила Элли», у меня почему-то именно стихи собрались в кучу, потому что, ну, если уж ты берешься за конкретный, как, за конкретное произведение, да, и пишешь по нему стих, ну, мне кажется, надо придерживаться основ этого произведения, да, а тут прям вот сильно разбежалось и намешали тут и кролика из «Алисы», и почти все персонажи из «Элли Перевраны». Короче, вот меня вот этот момент, наверное, напряг, а все остальное, ну, вполне себе годно, вполне себе годно. Вот, Серега пишет: я делал песни на стихи других авторов, но переделал их 30%. Иначе это не песня. Ну это само собой, Серега, это само собой. Понятно, что многие даже не догадываются, что писать стихи и писать песни — это две разные вещи. Поэтому музыканты свои песни называют не стихами, а называют их текстами. Вот, чтобы вы знали, кстати, да, друзья радиослушатели, музыканты свои песни называют текстами, они их не называют стихами, потому что стихоформа, она достаточно жесткая, и она не всегда ложится на музыку, и, как правило, и, ну, прям, ну, когда берешь чужие стихи, надо корректировать сильно. Это само собой разумеющееся, это нормально. Вот, ладно. Поехали. А, вот, Серега пишет: так мы тоже электронные. Ну, вот, видишь, это мы тут... Смотрите, я умудряюсь параллельно сразу 4 диалога вести, и еще даже сам не запутался. Поехали дальше. Далее у нас группа «Кармина». Девчонки были у нас уже много-много раз в эфире. Вот, но что-то они сами как-то не забегают в гости никогда. Вот, как-то мы даже списывались во ВКонтактике, что-то так, это, ну, очень условно. Привет, пока. Вот, девчонки, насколько я помню, из Смоленска. Сейчас я посмотрю. Да, это у нас Смоленск. Трек называется «Декорации». Вот это, наверное, единственная группа из всех, кто сегодня у нас звучит, которых я знаю. Вот, сейчас я их найду, где они. Где? Вот же они. Так, читаю сопроводиловку. Группа из Смоленска. Песни группы наполнены природной элегантностью и изяществом. Они одновременно вызывающие, искренние и кокетливые, оставляют самое сокровенное недосказанным намеком, который каждый слушатель волен интерпретировать по-своему. Трек «Декорации» из альбома «Сама не своя», вышедший в ноябре 19-го, светлая песня, как фотокарточка с настроением теплого моря, путешествий, новых открытий, незабываемых впечатлений, которые помогут продлить настроение лета, романтики и безмятежности. Еще на миг. У меня просто дыхание кончилось. Еще на миг. Вот, многие песни у нас уже крутятся в постоянной ротации у «Кармины». Вот, и кто-то может прям сразу же вспомнить «Пиджак на голое тело», да? Вот, прямо она, по-моему, мне кажется, это самая стрельнувшая песня у нас на неформатке. Вот, ну давайте послушаем что-то новенькое. Итак, сама... А, нет, «Декорации». Подождите, а что у нас? У нас... А, это альбом «Сама». Все, я понял. Итак, группа «Кармина», Смоленск, «Декорации» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете. Вот, ну а я сейчас ссылочки в...

Итак, дорогие подруги, 21-57-12. Смотрите, опять 21, опять 12. На моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас, от меня уже. Так, что у нас отзвучали смоленские девчонки, группа «Кармина». Многие треки у нас уже в ротации крутятся их. Вот. И я вам скажу честно, вот то, что я сейчас услышал, прям разительно сильно по-другому. Отличается от того, что я слушал до того. Вот, я не скажу хуже-лучше, но другое. Так, вот Леха пишет: модуляция классная, грамотная. Пашка Поляков пишет: а я переслушать не буду. Вот Ванек, потому что пишет: я люблю эту песню, слушаю на репите. Так, у нас новый подписчик Дима Кузнецов. Привет. Так, вот у нас, что у нас тут? Вероятность появилась. Индейское имя этой песни, наверное, «Смоленская ривьера». Что тебя, Пашка, навеяло на такие мысли? Что тебя намыло? Так, Леха наш, Донецкий, пишет: класс, люблю джазок, нехитрая гармония, полутона Форева. И все. Очень мало сегодня комментируют треки. Как же так? Вот, ну, по мне, да, прям вот совсем другая песня. Прям совсем другую «Кармину» я услышал. Какая-то вот, мне кажется, вот то, что я слышал до этого, оно было такое вот дерзкое, такое, прям вот, прям девчачье, прям вот как-то прям на грани, да? А тут прям такой лайт-лайт. Вот Гуля пишет: помню «Кармину», на радио слышала уже, наверное, хороши, раз узнала. Ну, вокал достаточно, да, узнаваемый. Вот, но манера пения прям сильно поменялась. Ну, ладно, как бы девчонки экспериментируют. Плох тот музыкант, который не пробует сыграть румбу на баяне. Так, Максим пишет: я бы тоже на репите послушал, интересные вокализы. Вот, видите, у нас какие эксперты есть, вокализы интересные. Вот, я бы просто сказать: классно, девчонка поет, очень интересный голос, прям приятные вокализы. Так, Серега Даткай пишет: хороши голосовые минимализмы, гитарка аккуратная, развитие гармонии хорошее. Соло минимализмы хороши. Музыка зашла, текст, конечно, простенький, в целом неплохо, но не мое. Вот. Вот так, что тут у нас Леха пишет: потому как новая рубрика, еще никто из завсегдатаев не подтянулся. Ну почему? Вот много тут у нас завсегдатаев, зря ты так. Просто эфир, конечно, получился неожиданный, но я правда забыл сказать. Я в среду хотел проанонсировать, но что-то у меня из головы прям вылетело. Оно так это в одно ухо вошло, в другое вышло, а на эфире-то я так и не сказал. Вот, ну, старею, куда деваться. Вот уже я очки скоро себе куплю. Ладно. Поехали дальше. Далее прям вот странное название. Так, сейчас я «Кармину» закрою, чтобы мне тут не блуждать. Вот название прям очень странное. «Макс Че и еще бонусы». Вот, дислокация указана «Томск». Вот, это вот у нас, кто-то у нас из Томска уже здоровался с нами. Вот, откуда такое название, прям вопрос к музыкантам сразу. Ну, мне просто интересно. Вот, ну и давайте буду читать сопроводилку. Макс Че любит сочинять песни, путешествовать и сотрудничать. Не просто общаться, а именно совместно что-то творческое делать. Поэтому устраивает в разных городах концерты с разными музыкальными составами. Зачастую это не концерты, а со-джемы, сочиняльные джемы. Это выступления, где песни придумываются, аранжируются на ходу, на глазах у публики и при ее участии. Спонтанное сочинительство, звучащее то как касл-рок, то как блюз-рок, то как наэлектризованный фолк. Твою мать, какие сложные слова. Вот трек «Почта» из альбома «Победа», вышедшего в свет в апреле 22-го. Он ездит и пишет, она не спит, отвечает, тыдын. Вот, эта музыка не похожа на Coldplay и Brazzaville, хотя эти названия могут прийти в голову при прослушивании.
Вот, еще не похоже на Гарика Сукачева и Дэйв Мэтьюс Бэнд. Вот, я кое-как это проговорил. Давайте будем теперь слушать. Поехали.

море, с моря.

все законы, нарушают все приметы. Вот пишу тебе вслепую, что-то в глаз попало, плачу так, ну ладно, все, целую, до свидания, удачи.

Итак, дорогие подруги, 22.06.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот у нас в Ютубе нарисовался Димка Корт. Привет, здравствуй, дорогой. Вот, Егор Романов тоже в Ютубе передает. Всем хорошего вечера. Спасибо тебе, дружище. Мы будем стараться. Вот, и Димка написал, почта днем работает хреново, а ночью они спят. Вот, Дим, я тебе скажу, как человек, у которого мама работала на почте, работают они, дай боже. Вот, есть некое несоответствие нагрузок на человека. Вот, то есть в этом виноваты не люди на почте, а, скажем так, их начальство. И когда... Один человек должен успеть сделать все за достаточно маленькую зарплату. Поэтому вот такая у нас задница на почтах и происходит. Вот. Но в больших городах это уже почти победили, а в маленьких все-таки это все присутствует. Вот, смотрите, Макс пишет: я написал эту песню на море. Надеюсь, это слышно. Макс, ну, я прям слышу, как медуза плюхает по лицу соседней лежащей красивой девушки. Вот. Кто-нибудь пробовал кинуть на лицо девушки медузу? Мокрую, холодную медузу прям об морду шлеп. Вот. Некая веселость присутствует. Так, а записал в Томске с чумовыми музыкантами на студии М-Арт. Вот, смотрите, нам Ванек написал бонусы, потому что все время разные музыканты участвуют в записи. Это как подарок всем нам. Ну, может быть. Но, в принципе, по большому счету, это нормальная ситуация. Ну, в данный момент времени, да, в 21 веке, когда разные участвуют музыканты. Мне кажется, это вообще сейчас мейнстрим. Вот. Песню «Почта любят мои дети», слушают и танцуют под ней. Я прям представляю маленькие Ваньки Тахомы в пончо скачут по квартире и кричат: «Почта, почта», и Ванек, понимаешь, запивает это горе каким-нибудь вишневым компотом. Так, ладно, нет, дети — это хорошо, хорошо, но когда это тихие дети, это в два раза лучше. Так, ладно, что там? Хорошая песня, пишет нам Октябрина. Пашка пишет: это же рэп на самом деле замаскированный. Так, какие еще мнения? Позитивная песня. В целом нравится, жизнерадостная. Текст крутой, очень изящно. Леха, вот наш донецкий, пишет: а хорошо, вот отвлекают ведь, подпишусь. Так, что там еще? На море Баренцева. Лучше на белом. Лучше на белом море писать хорошие солнечные песни. Так, что там у нас еще? Вот, на Средиземном, Макс пишет, писал, работал в детском лагере в Греции. Дети играли в «Тайного друга». Я был почтальоном и сочинил. Слушай, я сейчас услышал какие-то страшные слова. Дети играли в «Тайного друга». Это что такое? У меня просто жена, она любит смотреть. Ну, вернее, как любит. Единственное, что она может смотреть, это каналы с ужастиками. Вот, и мы тут давеча, ну, я так и не досмотрел, чем все это закончилось. Там был какой-то там друг тайный, тоже звали его Зи. Звали его Зи. Вот, но я не досмотрел, потому что уснул. И вот у меня прям к Максу вопрос: что за «Тайного друга» вы там, понимаешь, в Греции взращивали? Так, Гуля пишет: медузы кусаются, опасная затея бросаться ими, но если только избавиться от чего. Да нет, ну подожди, медузы же разные бывают. Я, как человек, избалованный не всеми морями планеты, знаю только Черное море. Вот, и медузы с Черного моря, они, собственно, обычные склизкие противные твари. Вот, ну, не было ни одного случая, чтобы меня укусила черноморская медуза. Так, почта понравилась, скиньте, пожалуйста, их контакты. Вот, ну, ссылочка есть, вот, смотри, наверху прям сейчас звучит, и ссылочка на Тудойт. Вот, а там есть и ссылочка у нас на ВКонтакт, и ссылочка на... И можно просто скачать и послушать.
Вот, и т.д., и т.п. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Серега пишет, вот, мне нравится, напоминает много любимых коллективов, зашло. Зашло, все, вот теперь точно все прочитал. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас время альбиносов. Так, сейчас я позакрываю все, что уже отзвучало. Макс Че у нас отзвучал. Вот же оно, время альбиносов. Дислокация Москва. Проект. Это объединение известных и не очень известных музыкантов. Что не самое главное. Главное, это команда единомышленников, которые занимаются... Сейчас перемотаю минуточку. Которые занимаются в рамках проекта исключительно чистым творчеством. Центром проекта являются миры и настроения, порожденные смурными текстами главного альбиноса Дмитрия Романова. Песня «Пепел старых газет» вошла в альбом «Рэ-регги», который увидел свет в сентябре 22 года. Так, ну и, собственно, все. Дальше про альбом не буду читать. Кому интересно, по ссылочке почитайте. Ставим, слушаем. Москва, время альбиносов, «Пепел старых газет». Поехали. Я включаю, вы комментируете. Ссылочки сейчас брошу.

Итак, другие подруги, 22:17:05 на моих зеленых системных, только что отзвучало время альбиносов. Вот, и они прямо, прямо они всколыхнули тихушных слушателей. Тихушные слушатели забежали быстрее в чат, чтобы сказать: о, вот же она, понимаешь, музыка, вот же она пришла. Вот, ребят, ну я честно скажу, я не буду лукавить, я за эфиром сказал на стриме, но я еще раз повторюсь. Мне кажется, это лично мое мнение, я не претендую на мнение Бога, но мне кажется, регги, он должен быть более классическим, что ли, я не знаю даже. Нет, ну классический неправильное слово, более... Я начал слова забывать, ребят, я старею точно. Короче, ну вот мой идеальный вариант регги — это бас, лаконичный какой-то там ритм, да, даже может быть перкуссия. Вот, и гитарка, ну и, конечно же, вокал. Вот, мне кажется, это идеальный регги. Вот в данной ситуации, то есть я слышал, что это регги, но он вот как-то лично меня не сильно качал, потому что очень много всего туда наворочено было. Может быть, хоть мне Ванька и сказал, давайте не будем обсуждать сведения, может быть. Но я все-таки вот в данный момент скажу, что, может быть, просто немножечко неправильно поработал звукорежиссер с треком, и некий вот этот вот кайф, вот этот вот регги-грув пропал у трека. Вот, ну честно. Но это, опять же, мое личное мнение. Я ни в коей мере не хочу обидеть ребят. Нет. Просто вот рассказываю, что есть, что я услышал. Так, что нам народ пишет? Вот, а тут у вас регги классное. Вот, видите, не в пример мне, людям нравится. Вот, Алиска забежала, говорит, я давно уже сижу, слушаю, просто вот альбиносы мне очень нравятся, поэтому решила проявиться в чате. Так, что там? Мне больше всего нравится регги-группе Бадуин, но они, к сожалению, распались лет 30 назад. Ну, слушай, как бы... Мы сейчас обсуждаем не что там нам нравится больше, а именно конкретный данный регей. Так, что там еще у нас? Вокал регейно вкусно зареверберирован, твою мать. Хорошо звучат. Что там еще у нас? Вот Серега Датка пишет, что у Марли всего много, но они это умеют. Причем все перечислять не стану. Слушай, ну, само собой... Марли — это классика, он, собственно, обязан звучать хорошо. Но опять же, там, ну, насколько я слушал Марли, да, много чего я там слушал, там достаточно скудно в основном, да, именно, ну, по количеству инструментов. И они прям у него звучат самостоятельно все, они, то есть, ну... Там действительно классический регги. Вот, Ванек пишет, весь альбом получился очень кайфовым, разные оттенки регги. Вот, ну, ребят, загрузите.

Загрузите, конечно же. Я же не говорю, что я на самом деле не такой вредный, как всем кажется. Время альбиносов. Грузите больше своих треков. По одному треку, ну, сложно составить впечатление о группе. Будет больше песен, будет больше с чем сравнивать. Так, что там? Витос наш пермяк нарисовался. Пишет: привет всем. Здравствуй, здравствуй, Витек. Здравствуй, город Пермь. Вот, Макс пишет: самое то, качает, текст толковый. Вот, так что большинству все понравилось. Это только я, вредный зухер, сижу тут и выкобениваюсь. Вот, пытаюсь блеснуть ваш интеллектом. Так что не обижайтесь. Обидеть ни в коем случае не хотел. Людям нравится, это самое главное. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Мирный атом». Вот я даже чуть-чуть этого трека послушал на сайте, и что-то я как-то прям не совсем вкусил сие чудо. Ну, давайте, давайте будем слушать все вместе. Сейчас я, во-первых, открою. Так, где оно у нас? «Время альбиносов» закрываю. Послушали. Это что у нас? «Побережье» послушали, закрываю. Вот он, «Мирный атом». «Все для фронта» называется трек. Город Москва, Олег Олейник. У нас новый подписчик. Привет тебе, Олег. Вот, и что они написали? Что они написали? Вот, с 94-х годов поет о суровых буднях мегаполиса и неустроенном бытии его жителя, прячущегося в норах, идущих на слом пятиэтажек, вступающим в конфликт с городской шпаной, пытающимся жить и любить среди слепящих глаз фонарей и труб теплоцентралей. Вот песня «Все для фронта» с альбома «Звездные короли» вышел в сентябре 21-го. В альбоме зафиксирован на столичных концертных. Настроение мрачно-тяжелое, смерть неизбежна, ее нельзя остановить. Можно просто наслаждаться красотой падения колосса на глиняных ногах. Твою мать, как заумно написали. Вот, давайте ставим, слушаем. Ну ладно, сейчас не буду ничего говорить, давайте послушаем. Итак, группа «Мирный атом», «Все для фронта», город Москва, поехали.

Итак, друзья, ну, скажем так, были комментарии разные. Отзвучала у нас группа «Мирный атом», «Все для фронта» называется трек. Москвичи. Вот, смотрите, пишут нам, тут вот Серега написал, какой ужас. Так, Леха пишет, у меня нет никаких претензий к группе, но у меня это все уже за гранью вдохновения. Пойте, пацаны. Пойте, пацаны. Вот Ванька пишет, это группа из московского формейшена, чистый постпанк, незамутненный эстрадой попсой. Ну, он прям вот вообще незамутненный, на самом деле. Прям совсем незамутненный. Ну, в рамках стиля, наверное. Ну, даже в рамках стиля как-то прям, ну, совсем, совсем незамутненный. Вот, Гуля пишет, фигня. Фигня. Вот. Гуль, ну, тут как тебе сказать? Это есть определенные группы, которые играют определенную музыку для определенного менталитета, для определенного, ну как это, не сорта людей, а, короче, есть, у них тоже есть много почитателей. Вот, но я скажу, я к ним, наверное, не отношусь. Я честно скажу, не люблю настолько вдохновленную музыку. Вот, смотрите, Серега Васильев пишет, не только москвичи, там Аронов в компании, это понятно кто. Это понятно кто. Мне непонятно, Серега, я не знаю. Я не знаю, кто этот Аронов. Ладно, короче, честно говорю, без всяких, не для того, чтобы обидеть, не мое. Вот, совсем не мое. Вот, Пашка пишет, тема-то какая сложная для выражения, не знаю, получилось ли, текста мало. Текста мало, ну, да. Ребят, у меня есть ощущение, что эту песню я где-то когда-то слышал. Вот, у меня есть ощущение, что эту песню я слышал даже на каком-то из отборов на Revolution. Вань, ну-ка, разочаруй меня или подтверди мои догадки. Мне кажется, я слышал ее на каком-то из Revolution'ов глубоко до того, как произошло все то, что произошло год назад и до сих пор продолжается. То есть это было прям вот совсем до-до-до. До этого никаких даже предпосылок не было. Вот, и мне кажется, вот уже тогда эта песня у нас прозвучала в каком-то из эфиров. И... Нет, это было вот давно-давно, Вань. Мне кажется, мне просто очень кажется, что я эту текстовку эту слышал. И вот этот вот, как это называется, ритм я тоже слышал. И вот эти кричалки. Тан-тан-тан-та-да-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот, мне кажется, они у нас в каком-то отборе участвовали там года 3-4 назад. Есть такое ощущение. Ладно, все, честно говорю, не мое, честно говорю, не мое. Вот комментарии зачитал, как есть, тоже по-честному, но комментариев было совсем немного. Вот, ребят, мирный атом, дерзайте, как бы, с 94-го года рубите, да, молодцы. Молодцы, что не развалились. Вот, ну, значит, вы сильны как группа. Да, желаю вам просто удачи, развития, если оно вам нужно. Ну, короче, чтобы все у вас получилось. Вот нам Юлька пишет, это, наверное, Кормухины в команду. Да нет, Юль, не соглашусь, это наоборот. Вот Ванек пишет, скорее анти-Кормухина. Да, это прям вот совсем анти-Кормухина. Считаю, годная песня. С нервом Макс пишет. Так, у Аронова год назад было в 99-м. Не знаю, может быть. Слушайте, ну я не знаю, честно, с чем, но мне кажется, вот я именно вот этот мотив, именно вот эти слова, именно вот этот ритм уже слышал. Вот, я как человек, который, ну, дежавю не страдает, вполне возможно, ребята когда-то загружали его просто на неформатку. Может быть, это был не Revolution, может быть. Вот, но мне кажется, что я ее где-то уже эту песню слышал, но как бы мое ощущение все равно не поменялось. Ни в коем случае не хочу обидеть ребят. Своя музыка, свои почитатели, ну, просто это не мое. Вот, ладно. Собственно, все. Пробежались, промоклись. Ребят, в понедельник вечером
на сайте Неформатного радио. Еще раз повторю, в понедельник вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего вот этого эфира. Почему так поздно? Потому что, ну, мне надо, во-первых, под эту программу сделать раздел на сайте. То есть, ну, там дохрена работы, собственно, надо провести. Вот. И появится запись эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все коллективы, которые понравились. И в следующую, последнюю пятницу месяца мы также услышимся в программе «Последняя пятница». «Последняя пятница». Все-таки, мне кажется, давайте оставим это название. Мне оно нравится. «Последняя пятница». Вот, сегодня у нас была «Последняя пятница 1». «Последняя пятница 2» мы выберем победителей голосования. Заберем их в ротацию. Вот, ну и, может, кого-то я там заберу без голосования. Поглядим. Поглядим, кто победит. Так, у меня на карандаш взято несколько коллективов. Мне кое-что понравилось прям. Вот. Ну, да будет Рубилова, да? Пусть народ поголосует. Вот. И, собственно, поехали. Сейчас финальная песенка. С радиослушателями я прощаюсь. После этой песни включится автодиджей или другой диджей. Но тихо не будет. А на стриме я еще повисю. Как минимум выкурю одну сигарету, допью чай и помашу всем лапкой. Вот, так что со стрима слушателями не прощаюсь. С радиослушателем говорю всем счастливо. Услышимся с вами 1 марта в программе «Миксер». Вот, радиослушатели, всем счастливо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Грэмми».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир, «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

уже не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего 3 сентября.

0: все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
1: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее ведущий и по совместительству автор Юрий Арцизов. Сегодня у меня в гостях Аркадий Бабаян. Начнем, я думаю, сразу с песни.
1: Добрый вечер.
0: И потом пообщаемся.

0: Воу. Аркадий Бабаян в программе «Все гениальное»
1: просто. Добрый вечер.
0: На неформатном радио. Аркадий, давай вспомним, сколько же лет мы знакомы. Я думаю, эти годы все-таки позволят нам на «ты» общаться, да, в эфире?
1: Безусловно. Я думаю, это 5 лет примерно, это
0: не
1: точно.
0: Не меньше, да.
1: Да, и самый первый концерт, который был у нас в Москве, это был совместно с тобой, Юрик. Даже более того, наше знакомство произошло на совместном концерте.
0: И, по-моему, там Умка еще даже выступала,
1: да,
0: или,
1: она,
0: если я не ошибаюсь.
1: Да, пригласили, да,
0: а
1: на самом деле.
0: А я еще с группой был, тот и Анна.
1: Герасимова, да.
0: Хочется к истокам вернуться, и вопрос, он может быть банальный, но помнишь ли свою первую песню, как вообще все началось?
1: Первая песня, конечно, это очень сложный вопрос, потому что это очень...
0: Как давно это было?
1: Как давно это было? Ну, для того, чтобы понять, ты имеешь в виду какой-то полноценный уже конгломерат или такое еще чего-нибудь?
0: Петь ее не попрошу.
1: Нет. Просто... Дело в том, что вот так, как бы сочинительством там...
0: Всяким... Или началось это с каверов, может быть, каких-то. Да, давай вот так вопросим.
1: Это было как бы с детства, как бы сказать. Люблю музыку вообще, меломан, и всеядный до безумия, когда другие играют, люди на инструментах. Это... всегда вдохновляло, интересовало.
0: Кто музыкальный вкус сформировал, кстати, вот сразу вопрос?
1: Ну, не знаю, наверное, семья, мама, по большому счету, поскольку это все звучало у нас в семье, там, да, пластинки какие-то.
0: Что именно, имена какие?
1: Ну, так, чтобы...
0: Ну, навскидку.
1: Пробежаться навскидку, я не знаю, это были все и...
0: Но это советское что-то,
1: да,
0: или западное?
1: Да, безусловно, это прям советская эстрада периода, наверное, Кристалинской, потом, кого еще так назвать, кто у нас «Глаза напротив» поет?
0: Ободзинский, нет?
1: Ободзинский, да. Мария Пархоменко, это Хиль, соответственно. Ну, как бы в основном такая вот эстрада была, которая у меня зашла в подсознание, и многих вещей я даже как бы и не помню, потому что уже как бы только с 80-го года, когда появился какой-то носитель типа кассетного магнитофона, до того там пластинки были, да, уже непосредственно, ну, по тем временам, да, телевизионный как-то. Вот, телевизор вещал, и его смотрели, и это было... Как бы смотреть по телевизору было нечего, но музыкальные передачи это обязательно собирали всю семью. И после этого, как бы вот отталкиваясь... Много песен мама просто пела. Это были, помимо... таких народных, каких-то, может, необычных, и романсы всякие, и были какие-то, может быть, с маминого детства такие более дворовые. Нет, тут все приличное.
0: Но все-таки кто и что сподвигло на написание своей вещи?
1: Вот на написание, я же говорю,
0: вот
1: в детстве это всё
0: звучало,
1: были,
0: да?
1: Какие-то, да, нет, ну, это вначале, конечно, воспроизводилось... Там какие-то песни знаменитые и т.д., как сейчас говорят, каверы.
0: Но да? Ты владел уже гитарой на тот
1: нет,
0: момент.
1: Вот в том-то и дело. До владения гитары это был инструмент. 80-й же год папа принес. Это была первая полумерная гитара, семиструнная, переделанная под шестиструнку, которую продали в нагрузку вместе с магнитофоном «Весна». И вот с этого все началось. То есть, как бы посыл к тому, что я любил музыку, мама всегда рассказывает. В детстве там ничего не нужно было. Поставила пластинку, и ты все, ты замер, ты на месте, все остальное. У меня родственники, ну, там постарше двоюродная сестра, на фортепиано играла. Это тоже для меня была магия. Просто-напросто человек, который занимается этими всеми вещами. И поэтому, когда отец притащил гитару, я ее не настраивать не умел ничего, но я на ней играл. Играл, извлекал звуки, даже ухитрялся петь. Мы даже ухитрялись всей семьей петь под аккомпанемент этого всего. И от этого я потихонечку начал приходить, то есть к образованию. Вообще, это, естественно, самоучение. И начнем с того, что, наверное, в лет 13... у меня появилась возможность, знакомый, просто написал аппликатуру аккордов и название. И от этого я не знаю, сколько в день я сидел с инструментом, но я с ним был везде. И вплоть до туалета. Это все. Гитара у меня практически из рук не...
0: Сразу хочется спросить, а на сегодняшний день вот близкие и родные, они насколько разделяют то, что сегодня творчество большой момент занимает в жизни? Они рады? Как они вот это со стороны смотрят? Что ну, ты пишешь песни и...
1: Соответственно, как бы...
0: Они положительные или так?
1: Нет, нет, однозначно у всех положительная динамика, ну просто... Кому-то интересно мое творчество, кому-то неинтересно. В том плане нет. Родители, естественно, мама, как обычно, это, ну, как она говорит, мои дети, там, моя гордость. Uh-huh. Соответственно, а то, что я еще там чего-то приписываю, и, то есть они люди, которые вот в искусстве плавают, да, они там различают что-то хорошее, и все равно вкусы сформировали в любом случае мои родители, как бы и интонации, и песни, и все остальное. Но в определенный момент, когда вот уже началась игра на гитаре, когда эти аккорды стали аккордами, то есть осмысленные гармонии, появились звуки, соответственно, я не знаю, Юр, как ты, вот впервые в жизни вот брынь, и у тебя уже формируется
0: магия,
1: да, какая-то.
0: Хорошо, а текст когда пошел? Вот в 13 лет эти аккорды, текст когда... Понятно, он, наверное, еще был наивный по тому возрасту.
1: Ну, более того, не наивный, он, так сказать, подражательный был. Как бы, так как я, ну, с такого небольшого города родом, сам. И в период, когда самый был рассвет музыкальной формации так называемого русского рока, помимо пластинок, естественно, были такие альбомы, которые на пластинках не выпускались. И, то есть эта продукция музыкальная доходила, можно сказать, нелегально и
0: кассеты, катушки,
1: очень
0: да?
1: сложно. И очень, например, тот же самый «Аквариум», который с 79-80 года, это практически это были раритеты. Сам факт. Да, естественно, мое личное пространство, это в первую очередь был Высоцкий, потом Макаревич. И в тот период, когда я услышал Гребенщикова, это захватило все. То есть я стал...
0: Подражание какое-то, да, этим
1: ну,
0: людям?
1: Ну, не то, что подражание, а не хватало информации. То есть те несколько альбомов, которыми я насыщался, там, слушал того же «Аквариума», мне их не хватало, и мне хотелось чего-то еще, и я вот, ну, как бы на этом желании слышать чего-то новое, ну, занимался сочинительством. Вначале это было какое-то подражание, естественно, и так как у Бориса Борисовича тексты такие своеобразные, да, какой-то был, ну, естественно, никакой я аналогии не провожу, но тем не менее,
0: замороченный смысл,
1: именно, да, это было по большей степени чего-то непонятное, и вот такое на таких гармониях более, конечно, простых. И вот как-то с этого все началось, а потом это, ну, не то что приобрело какой-то хронический характер, оно рождалось само по себе уже, пошло, начало развиваться. Я более того хочу сказать, наверное, до того, как я чего-то начал показывать, я песен 100, наверное, точно написал.
0: Ух ты.
1: Которые я...
0: Сильно.
1: Ну да, которые вот не пишу. Некоторые даже вот у меня иногда всплывают памяти, но...
0: Вот давай, что всплывет сейчас? Следующую вещь мы, собственно, исполним для слушателей неформатного радио. Я имею в виду то, что мы заготовили здесь и сейчас на сегодня. Ни в коем случае не то. Потому что меня тоже, если заставить вспомнить мои первые песни, это... Ну, это опыт. Это, конечно, без этого нельзя. Что сейчас будет? Здесь и сейчас, что называется. Аркадий Бабаян, программа «Все гениально просто» на волнах неформатного радио.
1: Следующую песню хочу исполнить уже более такого сознательного периода. Лето прошло. То есть актуально с нашей осенней погодой за окнами.
2: Лето прошло, кончилось счастье. Мел вокруг глаз, горечь воды. Но не болит, не рвется на части осень, сердце, в котором ты. На самолетах и поездах

Наденьте ей корону на голову, повесьте на шею золото. Мне незачем скрывать ее от этого города. Я так люблю цвет твоих дней, серых дождей уют

Мне незачем скрывать ее от этого города. Мы так близки. Мне незачем скрывать ее от этого города. Мы так близки. Но с кем ты идешь?

0: города.
1: Аркадий Бабаян на Неформатном радио в программе «Все гениальное просто». На сегодняшний день песни – это осталось все-таки хобби или это уже какой-то образ жизни, и без этого ты не можешь, вот что-то большее такое? Или все-таки на уровне хобби взял, поиграл, а на самом деле как это? Поете вы хорошо, работаете вы где, да, вот из этой серии. То есть это хобби или это образ жизни?
0: Пока я считаю, что пока дохода не приносит, это моя такая вот, то это хобби. В основном, конечно, песни мои меня не кормят. Но дело в том, что, как сказать, все равно люди слушают, приглашают иногда, и на самом деле и зарабатываться получают.
1: То есть иногда бывает.
0: Да, получается зарабатывать, но это, конечно, пока не так стабильно, и нельзя назвать работой и средством к существованию.
1: Но для тебя это важно,
0: очень важно, чтобы
1: песня, как бы, песня кормила, да? Это важный момент.
0: Ну, не кормила, это вот как бы желание. Мне кажется, это вот такой как бы венец твоему творчеству, когда ты занимаешься тем,
1: и
0: что ты любишь. Ну, не обязательно востребован. Я тоже считаю, как бы у каждого автора должны быть свои слушатели, и поскольку он, ну, не пишет какие-то массовые такие песни. Но, тем не менее, я же говорю, абсолютно неизвестно, как бы это все звучало, если бы это было, да, с другой стороны, ну, я имею в виду, если бы я был уже каким-то состоявшимся артистом и выступал. Это все-таки как бы я, сложно мне об этом судить. Хотя я себя считаю автором и исполнителем на самом деле, потому что я пишу, считаю, конечный какой-то, да, продукт для восприятия человеческого, и я абсолютно легко могу прийти в любую компанию, на любое собрание или где там, куда меня не пригласят, и я это исполню, я считаю, довольно-таки на хорошем уровне, без вопросов, и мне это нравится, и я это умею, самое главное.
1: Есть ли именно музыкальное образование? Вообще, какое есть образование, есть ли именно музыкальное?
0: Ну,
1: что вот заканчивал, если заканчивал?
0: Ну, я единственное скажу, музыкального нет образования, это все, конечно, очень большая любительщина, но определенный момент, конечно, составляет общение с другими музыкантами. Длительное общение — это интересные, так сказать, аккорды, ходы и, ну, возможные гармонии. И все остальное — это вот то, что идет как непонятно откуда. Да, вот так пришло тебе в голову, как эта музыкальная фраза, и вот ты сел, и оно как по ниточке бусинки тянутся, и ты это вот записываешь, и получается. Я вот даже более того, как-то не скажу, что это у меня возникает по нужде какой-то, да, я сяду, и вот мне нужно чего-то сегодня написать. Нет, это вот приходит, может...
1: Как муза спустится, да, что называется?
0: Абсолютно. Любая ситуация может вдохновить на подобное расположение, но, тем не менее, я очень, конечно, хочу сказать, вращение в музыкальных кругах, общение с музыкантами же и т.д. и т.п. Это очень вдохновляет. Очень.
1: Но в студенчестве хлебнул какого-то технического образования или нет? Я вот еще туда хочу. Есть какое-то образование техническое?
0: Да или... нет, у меня обычное. Я, как так получилось, после школы сразу у нас в городе был театр эстрады, и я поступил туда... С Кривого Рога я, это на город на Украине, и Днепропетровская область, такой он не маленький, небольшой, но достаточно огромный, промышленный такой город.

0: после школы ты в театр?
1: Да, совершенно случайно как-то. Те вузы, которые находились в городе, как-то меня не прельщали особо, так сказать. Ну, как не хотелось мне этого всего. И мама услышала по радио, опять-таки мама, услышала по радио объявление, что там театр эстрады, ну, приглашает людей, ну, это как, да, как голос, конкурсная программа, и отбирают каких-то себе артистов, и пришли туда, и на тот момент был, естественно, старый состав театра, но это именно театр эстрады, то есть люди, мы же помним, да, при Советском Союзе это еще было.
0: Ну да.
1: Да, жанры эстрады и разговорные, и народные, и там какие-то театральные, и иллюзионист даже был на балансе, как бы вот такой момент. А у нас была такая группа молодых ребят, которые тоже, соответственно, пели кавера там всякие. Я, например, пел казачьи песни тогда, Розенбаум как раз был со своими песнями популярен. Ну и попал там в одну группу, которую руководил Сергей Викторович Дорага. Такой вот был режиссер, как раз в тот период было новое формирование гласности и всего прочего, то, соответственно, у нас такое, это больше походило, мне так кажется, на, как в революцию, как они назывались, когда вот эти ребята собирались и выступали с такими гневными и пламенными речами. Ну, сам факт, ну, да, понятно, очень да. Сильно я не задержался, потому что это было мне не по душе. И, соответственно, мне уже там надо было в армию идти, и перед армией я отучился на токаря. Получил образование, и вот это, считай, все. После того и не пытался никуда я учиться. После армии пришел на заводе, поработал, и все, в свободном полете.
0: Ну что, я думаю, еще песенку. Что сейчас будет?
1: Возьмем такую же лирическую осеннюю тематику. Такая она веселая, хулиганская. Ну, может быть, не веселая, но душевная.
2: Осень мотает гривой, как конь.

осень, если уходишь ты. Там на трюмо ты в мае светишься, как гирлянда.

0: тобой так скоро. Мы подошли к черте, осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты? Осень тебя толкает к краю непонимания. Да и при чем тут осень, если уходишь ты?
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио в программе «Все гениально просто». Вопрос вот какой. Влюбленность помогает творчеству? И каково влияние вот женского и женской половины, да, на творчество?
2: Да, очень, очень влияет, естественно. И, ну, не скажу, что это как бы основное вдохновение идет, но тем не менее, как бы всегда меня интересовала эта тема, лирическая больше, да? Угу. Как бы такие моменты...
1: Окрылённости, ну, окрылённости,
2: опять-таки,
1: да,
2: это всё-таки, мне кажется, больше... фантазия автора, чем какие-то...
1: конкретные дела.
2: Ну, как это называется? Не ассоциация, да? А ретроспекция больше. В любом случае, мне кажется, больше на фоне каких-то лирических событий или там такого чего-то, естественно, искусство в целом. Это и кино, это и картины. И опять-таки, я же говорю, очень много коллег, которые пишут на меня. Помимо Бориса Борисовича, еще авторы, такие как и Розенбаум, и Митяев, очень оказывали влияние. И они в том-то и дело, что появлялись каждый в какой-то свой период. И, ну, не знаю, я считаю, я не пишу ничего такого, но... эксклюзивного и чего-то такого необычного. Я просто последователь как бы вот такой школы хороших авторов, и я стараюсь тоже как бы и планку держать, и марку, и...
1: А вот смотри, если выбрать такой, на вопрос, выбрать какой-то один альбом любимого исполнителя, да, вот такая задача, я понимаю, что слушается музыки много, но вот задача выбрать на необитаемый остров, с собой захватить один единственный альбом. В твоем случае какой это будет автор и что это за альбом? Вот навскидку, вот на сегодняшний день.
2: Ой, ну это очень...
1: загрузил, да?
2: Да, для необитаемого острова. Не знаю, я могу сказать то, что я слушаю чаще всего, это, наверное, все-таки... это, наверное, все-таки «День серебра аквариума», который я... слушаю очень...
1: Святое, что называется, да?
2: Ну да, по большому счету, я не знаю, сколько я к нему возвращаюсь. И... наверное, то, что я всегда могу слушать. Вот, эти.
1: Знаю, что в свое время, по-моему, собирался тобой живой состав вокруг себя, да, музыкантов, чтобы творить именно в группе.
2: Это всегда опыт. Желание было такое на самом деле, особенно когда был там помоложе, я как бы никогда не отпускал такого шанса, что на моих песнях будет базироваться какой-то коллектив, мы будем вместе выступать, ну, непосредственно. Естественно, это все писалось как бы... Да, это вот, если так взять, это проект, идея какая-то есть. Угу. Но для ее воплощения нужны определенные там шаги и т.д. и т.п. Был коллектив, были очень хорошие ребята, и причем до такой степени хорошие ребята, что мы фактически с первой репетиции уже играли мне песни полноценно. Mm-hmm. Вот нам надо было сделать демо для организатора, и мы вот буквально, ну, пару репетиций было, и мы записали 5 вариантов демо, и мне показалось, что это очень просто. Но... ну, в определенный момент и по определенным каким-то стечениям обстоятельств у нас дороги с ними разошлись. И после того люди, с которыми я вот как-то встречался, соединялся, пытался играть, это на самом деле очень сложный момент. Помимо единомышленников и музыкантов...
1: человеческий фактор еще важен, да?
2: Ну, это не последнюю роль играет, а уже с возрастом, да... то поэтому как бы в основном у меня, да, очень много материала, которое я почему-то вижу в каком-то электричестве в в сопровождении, где именно тексты не являются базовыми какими-то моментами, а они уже идут больше как аккомпанемент голосу, ну, как
1: окраска
2: песни.
1: Да, требует аранжировки.
2: Поэтому я их как-то под гитару особо не пою, но это вот тот материал, который лежит. Я надеюсь, я до него как-нибудь какими-то моментами дойду. И у меня вообще, Юр, за эти 5 лет очень, я считаю, серьезный прогресс в плане общения, возможностей и того, чего я здесь увидел, конечно. Раньше это было все не просто в подвешенном состоянии, а что, в
1: давай
2: инертном.
1: Вернемся в Кривой Рог. Что заставило приехать в Москву, если хотя бы так поверхностно об этом?
2: Ну, это
1: скучно такие... было или потребовалось приключение здесь, или какие-то бытовые моменты?
2: Бытовые, очень бытовые моменты. Грубо говоря, поехал на заработки.
1: На заработки.
2: Вот так,
1: ну,
2: да.
1: Понятно.
2: Ну, тем не менее...
1: Но Москва... прижилась в тебе Москва?
2: Да, вот, очень прижилась, естественно... Как бы мой город очень много, я же говорю, что за эти 5 лет, которые там здесь я нахожусь, да, это круг общения и люди, и очень-очень мои люди очень, если так уже брать.
1: Ну, а там в Кривом Роге своя публика была уже, когда ты уже уезжал, наверное, концерты давались там?
2: Ну, или... нет, в большей степени, конечно, и там... чуть-чуть пелось, но чтобы такие прям большие концерты, в основном там в солянках каких-то сборных участвовал. У меня друг там, который тоже Валерий Карч, я, вот у меня и записи на страничке есть, выложен в какой-то определенный момент. У него своя группа, кафедра зеленой музыки, и он давно этим занимается, как автор и исполнитель. И они вокруг себя организовывали вечера определенные, его жена Юля. И как-то они генерировали творческих людей, и мы вот так собирались. И мне кажется, от этой тусовки очень много людей в разные стороны пошли.
1: Отпочковались,
2: вот. Да. Многие, вот из, я считаю, опять-таки, из нашего того коллектива. Вот есть Мария Чеба такая, она в Киеве. Выступает очень... Я не скажу, что она прям топовая артистка, но очень крутой музыкант, очень хорошие песни, и она довольно-таки на хорошем счету, и телевизор, и концерты, и все остальное.
1: А сегодня здесь и сейчас у меня в гостях Аркадий Бабаян, поэтому гитару опять в руки, что называется. Что будет сейчас за песня? Мы на волнах неформатного радио. Программа «Все гениально просто». Аркадий Бабаян, ведущий Юрий Арцизов.
2: Будет еще одна лирическая песня, но как они, как правило, есть и грустные, а есть такие...
1: Светлая грусть, да?
2: Светлая грусть, так называемая. Она называется «Королева весенних дней».

Королева весенних дней ужин грела, стелила постель, курила форточку, сидя на корточках на подоконнике кухни моей. А свет скучал в веселых зрачках, и за окном чей-то голос звучал, и пели в такт губы, был сонный и глупый.

0: Я летом и осенью брошен, а ты вернешься весной, и зазвучит город мой в ритме теплых прозрачных горошин. А ты вернешься весной, и запоет город мой в ритме теплых прозрачных горошин.
1: Аркадий Бабаян на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Вопрос, Аркадий, вот какой. Как ты считаешь, обилие музыки в интернете и всяких видеотрансляций, которые, да, не заставляет ли этот факт не приходить на живые концерты в клубы? То есть не дает эту ту лень людям, которые сидят вот за монитором и говорят, а что мы пойдем в клуб, мы все на трансляции посмотрим, послушаем аудио. Не расхолаживает ли вот это для посещения живого выступления артиста? Как ты считаешь?
2: Ну, даже не знаю, здесь по этому
1: или
2: поводу
1: это все-таки
2: очень,
1: помогает?
2: Очень много факторов. Ну, во-первых, начнем с того, что доступность музыки как бы на носителях, это тоже, да, неплохой вариант, как бы можно много чего послушать. Но в любом случае, живое общение с музыкантом — это абсолютно разное восприятие, то есть прослушивание CD-диска, например, и находясь вот даже сидя в первом ряду или там в последнем. Абсолютно разные эмоции, все-таки энергетика артиста — это... Но фактор еще такой, у кого есть какая возможность, правильно, да? Вот, ну, как по мне лично, да, вот, я посещаю, да, много концертов, но в определенный момент тоже я смотрю, на кого я могу пойти, на кого не могу пойти, и, естественно, сортируешь на... Интересно тебе, неинтересно, вот в таком плане. Нет, я не считаю, что наличие музыки в интернете большого количества расхолаживает. Нет, нет, нет. Это все-таки, если у человека возник интерес к чему-то,
1: то есть он встанет с дивана и пойдет.
2: Пойдет, конечно.
1: Тогда с другой стороны зайду. Может ли творческий человек сегодня, вот как ты, ну, как я уж скромно, да, так
2: ну,
1: сказать,
2: да.
1: Может ли он раскрутить себя вот на сегодняшний день путем интернета и т.д. и т.п., или же все-таки нужен продюсер или какой-то директор, который будет двигать это, или же сам автор сегодня способен, вот 21 век, что называется, 2019 год.
2: Ну, опять-таки, зависит от того...
1: Его лени, да?
2: Нет, от того результата, который он сам выдает, да, вот конечный продукт. Мне кажется, на...
1: Тебя лично напрягает вот эти посты, помимо самого творчества, которым ты занимаешься, когда ты создаешь концерт, ты же знаешь, что это нужно, ну, оповестить людей, и эта энергию из тебя не высасывает? Вот.
2: У меня... Нет, это очень высасывает энергию. Более того, я, например, в последнее время вообще перестал этой фигней заниматься, если я раньше мог в личных сообщениях кому-то чего-то посылать. А сейчас вот, если человек захотел организовать мой концерт, пусть он этим и занимается. Я никому ничего не пишу, не прошу и абсолютно. Я оповестил людей, которым это интересно. Все. А,
1: ну, на аркане тащить, что называется, не стоит. Это.
2: Ну, соответственно, естественно, и аншлагов нет. Но, тем не менее, это вот честно. И пришли люди, те, которые тебя послушали, и все.
1: Ну, логично, логично. Я тоже считаю, что излишняя навязанность, да, такая навязчивость.
2: Ну, а мне кажется, сейчас современное вот продюсерство так и существует, потому что, не знаю, вот та музыка, которая звучит по телевизионным музыкальным каналам, она отпугивает, наоборот.
1: Очень навязывает, да.
2: Они привлекают. Мне это тоже, кстати, идея очень хорошая. То есть, когда у человека есть выбор, есть возможность подумать, сделать, и это очень прекрасно. Вот я все равно считаю, что все, что сейчас происходит, это не хаос, а наоборот, поиск истины какой-то, и он, я думаю, к чему-то все-таки со временем придет. Мы меняем строй, меняем временные рамки, идеалы меняем. Поэтому, я думаю, я надеюсь, что все-таки добро победит зло, и будет все отлично для всех.
1: По природе жаворонок и лесова, когда лучше творится, как говорится, пишется, поется?
2: Жаворонок — это тот, который утром, утром, а сова — тот, который... А тот, который днем, как называется.
1: А, у тебя еще что-то да, между, да? Жаворонок-сова.
2: Абсолютно.
1: То есть у тебя день — это самый продуктивный.
2: Я не жаворонок однозначно, могу попозже лечь, но...
1: Ну и не сова, не сова такая, не махровая
2: сова. Ну не
1: сова,
2: сова, да. Честно говоря, тяжело, если допоздна какие-то там тусовки и движи, это тоже напрягает.
1: К инструменту привязываешься или для
2: очень.
1: Тебя это...
2: Очень.
1: Я как-то был удивлен, когда Томми Мануэль, ну знаешь, гитарист, он сказал, что это всего лишь кусок дерева, и не надо к этому привязываться. И знаю, допустим, ну у меня почему-то сразу Макаревич вспоминается, который обожествляет гитары, что для него это вот если она разбилась, это все смерть, как живого человека. Вот у тебя есть это тоже
2: да,
1: привязка, да?
2: Да, да, конечно. Безусловно, инструменты, они... Это частичка души, я считаю, они и поют вместе с тобой. Более того, хочу сказать, свой же инструмент в чужих руках, он по-другому вообще поет.
1: Почему тебя и пытался сегодня пригласить именно с твоей гитарой, вот с этим вашбордом, который звучит. Для тебя песня, вот на сегодняшний день, как ты их пишешь, что первично рождается, текст, музыка или как-то вместе, вот процесс рождения, вот если так проанализировать?
2: Ну, в основном это одновременно.
1: Одновременно.
2: Пишется. Да, это... Опять-таки, бывает... Возникнет какая-то музыкальная фраза с кусочками текста. Ну, грубо говоря, да, там запев какой-нибудь. Или...
1: Да-да-да.
2: И от этого ты уже садишься и отталкиваешься. И иногда это идет хорошо, и иногда это остается до поры до времени, и потом... Вот всегда, когда силишь себя, да, и пытаешься что-то выдавить из себя, придумать, это всегда так и получается надуманно и нелегко.
1: Должно легко.
2: А вот когда ты сел, и она созрела для своего периода, или ты чувствуешь же, вот какие слова идут, и ты же отбираешь слова, правильно? Есть песни, которые вот долго ждали своего часа, и они очень удачные. Почему?
1: Они выдержаны, они не вымучены, как вино, да? Выдержаны.
2: Нет, не вымучены, это однозначно. Я же говорю, вот всегда должна присутствовать легкость, и догмы не должно быть. Вот, и так, ну, это возможно у меня, может. Ну, я не ставлю цели или задачи какие-то, да, вот мне надо там закончить к чему-то. Я вот смотрю по музыкантам, те, которые там контракты подписали, у них начальные альбомы и промежуточные очень сильно отличаются. Если начальное, это чувствуется, это вдохновение, это класс, и такое очень серединное, это среднее, такое... вымученная.
1: Потом потому что надо. Да?
2: Да, и с одной стороны задумаешься, может, таки лучше быть каким-то вот таким музыкантом. Сам по себе никому ничего не должен, и чем... Не знаю.
1: На время песням.
2: Вот как раз песня, которая не один день писалась.
1: Как называется?
2: А получилось «Февраль».
0: Ага. Им было вместе лет 40, когда запретный был сорван. И от зимы хотелось плакать навзрыд. Они лежали в ванной, вдыхая воздух странный своей еще по-детски чистой любви. А ночь стучалась в окна, и снег был в окнах мокрым, и стыло

0: Аркадий Бабаян на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Мы потихонечку пришли к завершению. Я хочу не традиционно, не на песне, собственно, заканчивать, а еще буквально пару вопросов. Спасибо огромное диджею Зухеру, что позволил разместить данный контент. Вопрос, Аркадий, вот в чем. Как ты сам считаешь, возрастная категория, аудитория какого возраста ходит на концерты, ВКонтакте, может быть, лазит? Ты видишь сам возраст своих слушателей?
1: Я примерно понял. Мне кажется, мой возрастной ценз — это, наверное, люди после 40. Ну, хотя очень приятно видеть молодых людей, которые необычно чего-то находят в этом. Ну, естественно, сейчас такие течения, как молодежь больше рэп слушает и все. Ну. Но, тем не менее, мои люди, те, которые примерно еще как-то воспринимают, можно сказать, поэзию, слушают, которым, ну, темы эти интересные, и все. А скажу так в двух словах. Была ситуация на выставке, попросили фоном попеть. Там такое была эстрадка такая сооружена на быструю руку. Стульчики стояли. И люди отошли от картины, они сидели, слушали меня, и давай, давай, скандируй.
0: Дорогого стоит.
1: Вот, да, да, это я считаю, это был мой триумф. Я не повторил, может быть, такого, но не, когда это все неожиданно, не запланировано, и в кайф,
0: это
1: в удовольствие.
0: Это есть настоящее.
1: Да. Да. Вот ради этого стоит и жить, и писать.
0: Ну и, собственно, в завершении программы таких два коротеньких вопроса. Что бы ты сам себе пожелал и что бы ты пожелал слушателям неформатного радио?
1: Слушателям неформатного радио в первую очередь, наверное, здоровье для того, чтобы слушать это все, воспринимать этот мир таким, как он есть, получать от него удовольствие и... А себе даже не знаю, у меня с годами меняются... требования и всего прочего.
0: Себе... Ну, на сегодняшний день, да, себе любимому что?
1: Себе любимому даже... Вот не могу, у меня до такой степени много желаний, что я...
0: Ну, вот этой осенью 2019-го.
1: Нет, все-таки я себе пожелаю, наверное, какой-то все-таки реализации своего творчества. И пускай оно не выглядит какими-то, да, там, тиражированием альбомом и... Как некоторые люди там скандируют «Привет, Олимпийский» и все остальное. Нет, абсолютно. Найти, наверное, своего какого-то слушателя, опять-таки, творчеством зарабатывать. И, не знаю, я вот какой-то реализации себе пожелаю. Вот у меня, не знаю, я на пути.
0: Еще вопрос такой. На сегодняшний день ты считаешь, компакт-диск в виде пластмасски, он важен подержать в руках или достаточно соцсетей, iTunes и т.д. и т.п.?
1: Нет, я думаю, все-таки важен.
0: Важен.
1: Да, это помимо всего... Юр, я не знаю, это, обрати внимание, к винилу возвращаются. То, что виртуальное, оно виртуальное. Вот осязаемое. Я думаю, даже книги...
0: Но книги-то дольше проживут, я думаю.
1: Ну, тем не менее, книги — это актуально до сих пор. Я вот всем желаю, читайте побольше книг, встречайтесь с хорошими людьми, ходите на хорошие концерты, не тратьте свою жизнь на прозябание и какие-то сомнительные удовольствия, которые могут быть.
0: Это был Аркадий Бабаян на неформатном радио. Все гениально просто. Ведущий автор Юрий Арцизов. Всем пока.
1: Всем удачи.

0: просто.
1: Друзья, гостем следующей ноябрьской программы будет замечательный музыкант, автор-исполнитель Тимур Хидиров. Свои вопросы Тимуру оставляйте в комментариях записи октябрьской программы на сайте Неформатного радио. Услышимся!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Jamiroquai. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Jamiroquai – «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Jamiroquai – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Здравствуй, милый мой, кажется, я безвременна. У меня от тебя, видимо, в скорости будет стих. Сказали побольше солнца и запастись терпения.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

бросьте монету в зеленое море, если хотите вернуться опять.

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушных

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкве, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», «Берлин» второе место, «Золотой Орфей» 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне. Мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронено. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным роялем.

0: Информатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

жена. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

как отмотать время назад. Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад.

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: А все, кто меня слышит,
1: слушает неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актриса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие, группы хорошие.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

проснулся ночью на белом мысли, в коротком небе, в огромном танке мы полетим, рукой касаясь дырявых лет.

Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать не шить, ломать не строить, нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

звезды высят вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Бабаева.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чё это там они топают там? Ритм энд блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 54 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных дней череде. Вновь застигнет весна всех влюбленных врасплох,

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанным. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль, сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу.
собиралась гроза, мрачной бездне раскисший, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил! Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу!» От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки, а ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше.